0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
4: Я думал, по полям.
3: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
5: Опрашивали только Боярского? Кого-то еще опросили?
3: «Черный бумер», «Вишневая девятка».
5: Где опрос проходил? В каком году?
3: Ну, среди водителей, видимо. Трасса Е95 и «Такси-такси». Ну, вот на такую тематику автомобильную.
5: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
3: И еще
5: одна. Ой, «Зеленоглазое такси».
3: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотел бы продолжить перевод.
4: На встречку Морозову звонят.
3: Только еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборчики. Ну и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель. Потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику слушает.
4: И никто «Синий трактор» не слушает. Я вообще недоволен.
5: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
3: Нет.
5: Ты что, там это папа?
4: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевает. Давай вторую новость.
3: Продолжаем.
4: Да.
3: На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
5: Сыра и плесени!
3: Сыра, да, уже
4: Ленина
3: там
4: плесневеет. Ленина 41, все видите.
3: В общем, запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в полтора раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
4: Как сыр в масле больше не катаются.
3: Да, больше не хотят и очень много надо. Пускайте нас в эти так хранилища.
5: Сыр, просто так сыр жрать? Ты что, мышь, что ли, серогорбая?
3: Я да.
5: Это надо с винищем сесть, а это деньги другие. У людей денег нет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора-пора, и мода-мода-мода.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем
4: утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброго утра. А ведь какое оно может быть?
1: Доброе
0: утро. А ведь какое оно может быть? Ведь встречайте вы его вместе с радиопилотом.
2: Ты что, не в себе, что ли? Сегодня у нас необычная катапульта. Сегодня у нас Андрюха Дашкин в гостях.
0: Я сегодня Наде заменитель, и примерно, ну, примерно как с сахарозаменителем тоже пьешь, и такой, что-то какой-то странный осадочек после остается.
1: Посмотрим.
2: Осадочек виден будет уже после.
0: Да, но я обещаю, что я его оставлю.
1: Не видела сегодня вашего автомобиля, Александр, смотрю,
2: вы на велосипеде.
1: На двух велосипедах?
2: Нет, это Эдуард оставил, он что-то колесо вчера пробил. Он Андрюха мне рассказал их вечерние перипетии, а у меня...
0: Страдания.
2: Фраза-то перипетии, блин, на сколько лет.
1: Ладно,
3: короче. Звонил 19 век, свои слова назад просит.
2: Мне уже тоже сказали, что типа, Сань, ты часто возрастными выражениями начал сыпать. Нет, я демонстрирую богатый словарный запас. Вообще, на самом деле, сегодня с таким удовольствием прогулялся на велосипеде. И единственное, что хотел сказать, почему-то очень много вот этой последождливой грязи на тротуарах. То есть, знаешь, когда с газонов вымывает там какая-то трава, там сбитая, и листья, еще что-то. Ну, то есть как-то странно. Может быть, приберутся там к выходным, может быть, за выходные. Потому что дождь был относительно недавно.
0: Кто без крыльев ездит сейчас тоже на велосипедах, это придется объяснять, что у вас там сзади на штанах.
2: А я нормально, я, кстати, без крыльев, но стоя.
0: Уворачиваешься.
2: До меня не долетает. Ребята, начинается новый день. Катапульта будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
4: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет-модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет-модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
10: Завтрак от 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: Новое.
13: Ремонтируем любимое.
12: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
14: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
15: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
14: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 50-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
16: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
17: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
19: Купия мода. Просто набери 380-8686.
1: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
2: Акция до конца мая 2026 года.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден Смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден Смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
8: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. УГРН 116 965 802 70 65.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна
20: плитка.
21: Анна, сухие смесь.
22: Анна, вы просто песня.
23: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
24: Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Катапульта.

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец» ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца, потом я, у меня буквально здесь будет 2-3 дня, и опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
2: Это я в каких-то мечтах своих. На самом деле сижу туточки, 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас расскажу, куда можно будет съездить, чтобы посмотреть в эти выходные. Прекрасная погода. Будет ночь музеев, как раз совпадение, что можно и прогуляться, и весь день можно. На самом деле детская программа будет с 11 до 17, а с 16 уже начинается взрослая, но с детьми на самом деле тоже можно. Очень много площадок по всему городу. Есть сайт «Ночь музея», прям заходите, смотрите. Есть много бесплатных площадок. Вот, например, музей истории Свердловской областной клинической больницы номер 1. Там расскажут, например, зачем человеку 2 уха? Вот вы не задумывались, можно же с одним было бы, да? Вот если смотрите, с одним ухом.
3: С научной бы точки зрения сейчас бы пояснить.
2: Можно ли отрастить...
4: Что за вангоговщина, простите?
2: Можно ли отрастить 2 носа?
4: Можно.
2: Можно, вот.
4: Но один будет. Не пользуюсь.
2: Экскурсии будут в 11, 14 и в 17. И каждая группа по 15 человек, поэтому рекомендуют заранее записываться.
3: Я знаете за что? Я вот люблю в ночь музеев куда-то прийти, воспользовавшись случаем, чтобы сделать вид, как будто я утонченный, но на месте все равно палюсь, что в остальное время я в музее не хожу. Когда стою перед картиной такой, напоминает мне раннего Рахманинова.
2: А слушай, кстати, в ночь музеев, в ней участвуют не только художники, художественные, там, галереи, да, музеи, допустим, будут вечерние катания на главной арене, у ГМК-арене, там можно будет встать на коньки, покататься.
4: Прикольная тема.
2: В 21.00 там будет сеанс, начнется массовое катание под миксы диджеев. Там.
4: Это, кстати, на основной или на дополнительной арене? Вот вопросик.
2: Прямо на главной арене
4: На главной, если арене, то это прикольно.
2: Да, вот на главной арене.
4: Там же все отыграли уже, и молодежка закончила.
2: Угу. Можно будет сходить в гостиницу «Центральная», там тоже будет прямо целая программа, и детская днем, там будут днем детям рассказывать, а вечером уже вечерняя история. Как история отеля, как там кто останавливался, какие там были шумы-муры. А если вам вообще вся эта тема безумно интересна, романы там в отелях и так далее, вот сходите в музей об этом. Там каждые полчаса будет ждать экскурсия о любовной культуре народов нашей страны. Свадебные всякие пикантные обряды, магические заговоры, хулиганские всякие прибаутки. Сказки с двойным смыслом.
4: Прыжки через костер.
3: Да, что-то начинается понемножку, потом принесем жертву.
2: Слушайте, завтра будет забег, свадебный переполох на улице Вайнера. Я бы на это посмотрела.
4: Они ж побегут в свадебных нарядах.
2: Да, розовые, белые. Короче, девчонки, круто, молодцы. За вас вот так вот.
4: Подожди, они вдоль торгового центра побегут или по нему?
2: По Вайнера? Нет, по улице Вайнера, прямо на улице. Зарегистрироваться можно еще до сегодняшнего дня, там определенная стоимость, а посмотреть бесплатно. Еще из интересных.
4: Я просто в студенчестве по этой улице, когда там были домики деревянные, тоже бегал.
2: Подожди, нет.
4: Но не в свадебном наряде.
2: Это на Вайнера.
4: Да, это на Вайнера между Куйбышевой и Радищевой. Вот на этом участке я такие забеги совершал.
2: А будет еще, кстати, завтра.
3: Напомните ларьки на Вайнера.
2: Завтра будет еще забег на трамплин. Это в Нижнем Тагиле.
4: Это наверх, туда, где катаются,
2: да? Да. Старт прямо в 9 утра. И будет еще воскресенье майская прогулка. Видите, хотите бегайте, хотите гуляйте. Там даже 50 километров можно гулять. Кстати, на Е1 видела я статью, как пройти 50 километров и не свалиться, не помереть.
3: Это ты про это, про парня, который пьяный на товарнике уехал? Как проехать 50 километров и не свалиться?
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 000, и я банкрот.
8: Правда?
7: Правда.
5: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама.
11: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
12: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
13: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
14: ООО «Rich Family», Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Не стыдно?
8: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Да ну не верю.
10: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет. На Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
11: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
12: О чем думаешь? Уже представляешь шашлыки на свежем воздухе?
13: А я думаю, что пора заехать в гипермаркет «Сималэнд». Мангал, угли и все к столу уже ждет. Поехали!
14: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект. Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: катапульта.
1: Доброго утра всем, кому уже приходится стоять. Судьба – несправедливая штука. В Екатеринбурге 26 минут восьмого. И пришло время узнать, что же происходит на дорогах. Спонсор сводки – ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Росточная 38, телефон 372-77-77. И, конечно же, забирает слово, приближается, говорит. Кому-то расскажешь, заяву напишешь, за тобой придут. Александр Морозов.
2: Честно говоря, потерял нить разговора. Сейчас, что касается движения в городе Екатеринбурге, сейчас быстренько о том, где у нас пробки. Начинается возня у нас, как обычно, на Жибайке. Пока ждем конца месяца. Вроде в конце месяца обещали Малышевскую развязку доделать. Затруднения в движении с каменных палаток и со стороны центра уже по Малышево в районе Комсомольской развязки. Второй мост Калины стоит. Затруднения в движении также на Базовом начались в направлении первой части развязки. Восточная между Декабристов и Куйбышево в оба направления страдает. Затруднения начинаются на юго-западе по Московской, на Амундсеной перед Обездной, на Дегенина, Краснолесье, на Широкой речке пока только-только просыпаются. Уже вовсю стоит улица Репина в районе Университета связи в направлении стадиона. Также начинает нагружаться Гурзувская в направлении Московской горки, Халтурина перед Готвальда. И вот опять отдельная тема Уралмаш. Тут у нас самая ранняя пробка. Машиностроители от площади в направлении метро и космонавтов в направлении метро и Победы, и Кировградской, соответственно, тоже. Поэтому, ребят, выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Напомню, друзья, вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Звоните в прямой эфир. Отвечаем на вопросы автомобилистов. Если есть какие-то мнения по поводу того или иного автомобильного вопроса, может быть, автомобиля конкретного, ага, тоже давайте. Алло.
2: Алло.
1: Да, потише приемничек, алло. Да, делай.
2: Да, здравствуйте.
1: Слушаю тебя.
2: А, интересует выбор. А, смотрю, Coolray 2023 года, трехцилиндровый, пробег 32 тысячи километров, с автосалона Трейдиновский.
1: Угу.
2: Вот, отзывы разные, конечно, пишут и про китайцев, и про три цилиндра. Ну вот хотел поинтересоваться, насколько практично. Я планирую ездить года два, езжу с семьей по городу 90%.
1: Слушай, а пробеги в год большие, нет?
2: Да процент 1008-9, не больше.
1: А, ну там нормально. То есть, в принципе, если пробег тебя устраивает, нормально. У меня есть пока под наблюдением как раз 23-го года Coolray. И он у меня у знакомой, он уже пробежал там что-то в районе 50-60 тысяч. Все нормально с ним, пока никаких проблем нет. Да, три цилиндра, с одной стороны, кажется, ой-ой-ой-ой-ой. Но не зря они, конечно, ушли на 4 обратно. Но, с другой стороны, слушай, у него хотя бы ценник понятный. И внешне он понятный, и внутри по наполнению он понятный. Я бы не сказал, что это какая-то прям супер неудачная версия. Не, нормально все. Просто на вторичке он подпросел, конечно, после выхода обновленного. Но это тебе, наверное, только на руку. Ты-то уже не будешь терять столько процентов.
2: Ну да, беру трейдиновский, проверенный, с одного известного автосалона. Вот пробег небольшой, год небольшой. Единственное, смущает, что робот, турбина и три цилиндра. А так вроде как бы все нравится.
1: Слушай, и турбина, робот меня лично не смущают. Три цилиндра чуть смущают больше, поэтому про пробег и спросил. То есть, как бы, если бы ты накатывал между городами много, вот тут, наверное, у меня был бы вопрос. Но, с другой стороны, жаль, конечно, что она не на гарантии почти.
2: Ну, у нее заканчивается в августе 26-го года.
1: А надо вот, кстати, с дилерским центром, в котором ты берешь, вообще обговорить тему продленной гарантии.
2: Ну, мне еще предложил этот центр, где вот я беру из Трейдина, позвонить в тот сервисный центр, где были предыдущие ТО, потому что она не в этом дилерском центре обслуживалась, в другом.
1: Ага.
2: То есть у меня сервисная книжка есть, три последние ТО, у него вот следующее было последнее ТО в январе этого года. На 29 тысячах.
1: Ну, в любом случае, проверить информацию надо. И я тебе даже больше скажу. Я вот как человек, который на этом рынке много уже лет, я тебе могу сказать, что я бы проверял вообще все варианты. И из трейдина, и не из трейдина. И это не конкретно там из-за компании. Вообще, в принципе, я всегда такой, как бы, надо перепроверять. То есть, если ты хочешь, ты можешь, в принципе, перепроверить в целом состояние автомобиля, да хоть в цилиндры заглянуть, что там конкретно происходит, чтобы без сюрпризов. Ну и если есть какие-то опаски, еще раз говорю, попробуй договориться за продленную гарантию. Почему бы и нет?
2: Ну, а так, в целом, три цилиндра, тема для города норм.
1: Для города норм, да. Я бы не сказал, что это супер надежно в долгосрок, но машина пока не в долгосрок, поэтому что переживать-то?
2: Все отлично.
1: Тебе спасибо.
2: Александр.
1: Да, удачи. Да, проверь хорошенько.

0: Следующий звонок принимаем. 237-104, у нас прямой эфир. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение, либо делитесь опытом своим. Доброе утро. Алло.
1: Доброе утро, Александр.
0: Да, слушаю тебя. Алло.
1: Да-да, доброе утро.
0: Говори, ты пропадаешь.
1: Да.
0: Понятно. Прости, но связь прерывается, поэтому дождемся, когда нормальное будет. Если где-то двигаетесь, то лучше, друзья, остановиться. Вообще, главное, делайте так, чтобы звонок вождению не мешал. Алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Да, слушаю вас.
2: Хотел бы призывать водителей быть аккуратнее с таймерами на светофорах. Uh-huh. Конкретно светофор Гурзуфская, Московская. Uh-huh. Стоял на Гурзуфской в сторону Куйбышева перед Московской. Что-то невнимательно относится. Этот таймер показал одно, uh-huh. три, два, ну, короче, поехали, я поехал, дернулся. А в итоге горел красный, пересек стоп-линию на красный, ну, понял, что ошибся, остановился, естественно, сразу же. Ну вот, сегодня прилетел штраф, неделя не прошло. Поэтому будьте внимательнее с этими таймерами. Они, может быть, специально так сделаны, может быть.
0: Я, кстати, вообще не понимаю, как так вот. Если у вас там работает таймер, все уже привыкли к этим таймерам. Но это, видимо, реально, знаешь, такое, как бы, как вот комбинации в хоккее подергать. Раз так дернули тебя, и ты такой, опа, и штраф. Либо вы настроите, чтобы это как-то согласованно переключалось, потому что возникают вопросики. Но и у меня все-таки просьба. На некоторых светофорах, особенно для пешеходов, пожалуйста, таймеры не выключайте. Потому что у пешеходов должна быть перед глазами картинка, сколько ему выбегать осталось, там, либо переходить улицу. Потому что когда у него этой картинки нет, пешеход двигается очень неспешно.
2: Ну да, есть такое. Но ведь таймеры никак правилами не прописаны, это просто для нашего удобства сделано.
0: Я согласен.
2: Если он неправильно работает, ты никому ничего не предъявишь. Штраф этот ДРСУ не вернешь.
0: Понятно.
2: Ты докажешь, говоришь, что ты не виноват.
0: Понятно. Слушай, что, спасибо тебе большое за поправочку. Ну и да, действительно, будьте повнимательнее, друзья. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
0: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
6: Я выбрала квартиру в квартале Нашевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал Нашевской. Там, где начинается счастливое детство.
7: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
10: ИП «Нортон Лесли Романовна».
11: Угарен.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах?
10: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Доча, включи голосовые прослушать.
17: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
18: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
19: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
20: А на горках!
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
21: О, Кити Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
22: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
23: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
24: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
25: И побывать в настоящей пожарной машине.
26: А еще попробовать еду полевой кухни.
23: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
25: Мам, пойдем!
23: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный. 12+.
27: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
28: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброго утра тем, у кого уже есть желание что-то от этой жизни получить в Екатеринбурге.
3: Да не только от жизни.
2: Ну да, и конечно же от нас в Екатеринбурге. 44 минуты 8-го пришло время конкурса. Его спонсор — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Мы приготовили для вас вопрос, ребята, и ваша задача сейчас дозвониться по телефону 237-104. Вы можете прямо сейчас набрать наш номер. Есть уже звонок.
2: Доброе утро.
3: Давайте
0: будет,
3: пообщаемся. Алло, алло.
4: Алло, алло. Меня зовут Сергей.
3: Здравствуй, Серега. Кем работаешь,
0: Серега? Сразу представился.
4: Водителем.
3: О, так ты со стажем.
4: Ну, да, большой.
3: А ты такой, ты прям бизнес-водитель или как?
4: Нет, я работаю на самосвале.
3: А у тебя для самосвала есть костюм подходящий?
4: Ну, рабочая одежда есть, да.
3: Угу. Значит, вопрос тебе по поводу костюма именно. Значит, как на мужских брюках появились постоянные стрелки?
0: Очень интересный вопрос. Три варианта ответа. Из-за плотной упаковки при перевозке, так отличали праздничные брюки от рабочих, или так скрывали неровный крой? Ну, такое.
3: Ну?
0: Вариант.
3: Как ты думаешь, из-за чего вообще появились вот эти стрелки, и все начали в постоянку их наглаживать потом? А сейчас вообще их делают прямо строчкой. Прям.
4: Ну, я думаю, наверное, от того, что они плотно лежали.
3: Да, абсолютно верно. Их просто упаковали, и потом, открыв, такие: о, нифига, как сидят.
0: Прикольно, да.
3: Нет, серьезно, абсолютно случайная вещь.
2: Это старая история про то, что, мне кажется, мужская мода из поколения в поколение. Хочу прямоугольники, и чтобы вот ровно.
0: Серег, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: В Екатеринбурге 7 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщения было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилей Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет сегодня Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на звезде. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могли стать заметны еще с вечера четверга. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Здравствуй, лето!
8: Климат, контроль, катапульты!
0: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для тех, кто живет в других городах нашей области. Выведели, обещают сегодня до плюс 25, но сильную облачность. В Североуральске плюс 26 и временами дожди. А в Каменске, ребята, плюс 28, облачно временами, но жарко.
0: Нас сегодня тепло тоже, внимание, не обошло. В течение дня преимущественно без осадков обойдется. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура в течение дня плюс 26, плюс 28.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Инф- Информация на правах рекламы.
10: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
11: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
12: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
13: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Exit. Born for more.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
17: Стрим.

0: В Екатеринбурге 8 часов утра, за окном плюс 17. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброго утра. Вы посмотрите за окно.
1: Добряк.
0: Что же там происходит?
2: Добряк.
0: Солнышко светит. Да, чтобы вы понимали, за эфиром я вообще не такой позитивненький парень. Ну ладно, в Екатеринбурге 9:02. С вами Катапульта. В необычном вот этом вот составе. Естественно, традиционный Александр Морозов и Лина Новочи. Нетрадиционный Дашкин. Но не в том смысле.
2: Да, ну ты у нас сегодня гостишь.
1: Ты успокойся, дыши, Андрюш, дыши.
0: Да, да, да. Все, это паничка.
1: Значит, ребята, всем доброго утра. Да, действительно, на улице становится прям жарко. Угу. Поэтому сегодня шортики, юбочки, вот эти платья красивые ваши.
2: Вот эти какие.
1: Да, вот
0: ну, те самые.
1: Не ваши.
2: Значит, ты посмотри, какой у меня юбка сегодня.
1: Ты не в платье, поэтому что, разговаривать не о чем. Ребята, тем временем радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд столицы, и победитель будет отправляться в Тбилиси на выходные. Чтобы принять участие, значит, нужно до 28 мая. Надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радиопилот 104.4 FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу, отметить в комментариях одного друга, с которым ты поедешь. И самое главное, участник должен иметь действующий загранпаспорт. Страница не должна быть закрытой, не должна быть чистой из рекламных вот таких всяких репостов состоящих. И всего один комментарий нужен от вас, друзья. Один участник, один комментарий.
2: И вот уже 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определится победитель, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Знаете, как мы подбираемся на хорошие отели, удобный перелет и вообще экскурсионная программа классная. Мы будем за вас очень рады. А партнер проекта — строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева и Елена Игоревна.
0: Иногда просто сижу и завидую. Я такой, вот,
2: да?
0: Поучаствую, да, потому что я такой думаю, я в отпуск поеду в село Наумкино.
1: Слушай, ну, как хотите провести отпуск, пожалуйста, ребята, ну, тут описали уже, кто, значит, самый зверь постельный.
2: Кто?
1: Значит, оказывается, тревожные и депрессивные люди — настоящие звери в постели. У меня лично другое наблюдение, но ладно. Это исследование психологического журнала такое проходило.
2: Они дерганные, переживающие или что?
1: Нет, ну, насчет тревожников я еще согласен. Вот депрессивные вряд ли, потому что там... Это в какой этап ты попадешь?
0: Ну, смотри, опять же, зверь — это очень обобщенный термин. Это может опоссум, типа, прикидывается мертвым, если пугается. Он зверь в постели.
1: Короче, значит, те, у кого тревожность и депрессуха, имеют более яркие сексуальные фантазии, ничего не стесняются, сильнее раскрываются в интиме. Но, наверное, тревожники из-за того, что думают, что как в последний раз живут, просто из-за этого. А вот спокойные, слишком правильные добряки чаще оказываются более зажатыми, менее эмоциональными в
2: постельном
1: плане.
2: А если он добряк и тревожный, вот, ну, может такое быть?
1: Нет, имеется в виду такой уравновешенный, тревожный, спокойный, даже больше флегматичный. Но тут, слушайте, во-первых, есть немножко расхождение с официальными данными, потому что тут были новости о том, что как бы в тихом омуте черти водятся.
0: Казалось бы.
2: Да.
1: Но оказывается, что если у тебя черти пляшут в башке, то это еще веселее. Как бы, ребята, вот аккуратнее. Я на самом деле, честно скажу, какая разница?
2: Слушайте, да будьте с собой, найдется такая
0: разница. Как раз в тему этой беседы.
1: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины, тоже звоните 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Синоншоп 96-385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка только 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
12: Джекгроб.
13: Территория.
14: Улыбка.
13: Стык.
14: Смех.
13: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
3: Березовский, так рядом же, поехали.
2: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
4: Турпао Тбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Селькоровская, 22, 228-2111.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Уникум через обед.

0: автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Катапульта.
4: Бабах!
5: И сейчас нам нужна девчонка для участия в конкурсе. Набирайте 237-104.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброго утра всем, кто уже хочет подарочек от Радиопилот получить. В Екатеринбурге 14 минут 9-го, катапульта в эфире, и пришло время конкурса. Что было раньше? Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: Молодец, все выговариваешь.
4: Я все сказал,
3: все
4: как
3: правильно,
4: надо.
3: Молодец. Значит, сейчас у нас на связи Станислав. Он занимается изделиями из искусственного камня. Здравствуй,
5: привет.
3: Стас.
5: Привет, пилотики, привет. Особенный привет Леночке.
3: Опаньки, ты посмотри, А почему особенный привет ей? Ты для нее что-то уже изготовил?
2: Знаешь, о каких-то поводах для развода?
5: Телефончик-то есть. Знаете, куда звонить?
3: О, да.
0: Опаньки.
3: Так, скажи, пожалуйста, Стас, а какое самое необычное изделие из искусственного камня ты сотворил?
5: Хамамы, наверное.
3: Что?
5: Хамамы.
3: А, хамамы?
5: Да.
3: Кстати, в некоторых хамамах в России все почему-то забывают, что хамам — это просто как бы слаботеплый пар и теплые камни. И почему-то устраивают парную прямо вообще.
2: Я в половине случаев с хамоном путаю.
3: Так, нам, Стас, нужна для тебя соперница. Вот, ребят, мы просим сейчас только девочки. Звоните, пожалуйста, 237-104. Линия свободна, девчонок ждем.
0: Если вы себя чувствуете, женщина, не надо звонить. Просто на мужчины звонят.
3: Ну, здравствуй, как зовут тебя?
6: Привет, меня Полина зовут.
3: А ты кем работаешь, Полин?
6: Логистом.
2: Я на секунду просто показалось как-то из-за голоса, что ты работаешь вот этим прозвоном номеров.
7: Алло, привет, я Полина.
3: Подожди. Полин, а чего перевозками ты занимаешься? Что за грузы?
6: Ну, мы перевозим грузы по всей стране. Это перевозка сборных грузов, транспортная компания.
3: Понятно. Сборные грузы — это когда у тебя все подряд. И футбольный мяч, и то, что для женщин.
2: И копчености.
3: Да. Давайте поиграем. У нас для вас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, тот получит... Ой, вернее, кого... у нас три факта. Вам надо сказать, что из этого было раньше, а то я уж верю, не верю, шпарить начал. Итак, начнем. Кто появился на свет раньше? Леонардо да Винчи или телескоп? Все, мне
2: легко перепутать.
3: Стас, ты за да Винчи или за телескоп?
5: Я думаю, что за телескоп.
3: А ты как, Полина?
6: А я думаю, да Винчи.
3: Дальше.
0: Кто родился раньше? Но этих вы знаете. Николай Расторгуев или Аркадий Укупник?
5: Расторгуев.
6: Наверное, Расторгуев.
3: Оба за Расторгуева. Да. Ну,
2: хорошо.
3: И последнее.
2: Да. Какой город был основан раньше? Чита или Екатеринбург?
3: Да. Ты как считаешь, Стас?
5: Екатеринбургу 300.
3: Больше.
2: Не говори в конце предложения 300 русским людям.
3: У нас зеркальная
5: дата
3: в этом
5: году.
3: Ты считаешь, что Чита, а Полина?
6: Поддерживаю тоже Чита.
3: Теперь давайте разбираться. Значит, по поводу да Винчи и телескопа. Вы будете сильно удивлены, но да Винчи родился почти на полтора века раньше, чем телескоп. Он родился в 1452 году, а телескоп в 1607.
2: Глядишь, был бы он у него, он бы куда-нибудь глянул и такой: а, ну моя фигня не сработает.
0: Или придумал бы его, но не он придумал.
3: Не он.
0: Да. Но Николай Расторгуев помоложе, чем Аркадий Укупник. Аркадий в 1953 году родился, а Расторгуев на 4 года младше.
3: Просто Укупник за счет кудряшек такой вечно
2: молодой. Он одновременно выглядит как младенец и старик.
0: Ну, мы его просто на самом деле давно не видели, честно говоря, на
3: экранах. Почему? Я видел его, даже в интернетах бывает.
2: Ну, это в основном потому, что, типа, вот пот на голове, на лбу Укупника выступает чаще, чем сам Укупник. И говоря про Читу и Екатеринбург, значит, все-таки Чита была основана пораньше, в 1687, ну, и Екатеринбург в 1723 году.
3: Ребят, ну ничего, что не набрали прям максимального количества ответов. Главное, чтобы день удался. Да, мы вам этого желаем. Вместе кричите «катапульта». 3, 4.
5: Катапульта!
1: на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
12: А на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: ООО «Китикатинбург». Огарлен 108-667-1008-907.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Лучшая на свете жена.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро. 8:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Я вас поздравляю, дорогие россияне. Новость пришла хорошая. Россиянам разрешили перерабатывать вдвое больше нормы. Вдвое больше нормы. А, работайте.
4: Ну, спасибо.
0: Кому краба дать за это?
3: Значит, закон, принятый вчера Госдумой, вступит в силу с 1 сентября.
4: Подожди,
3: пока держите,
4: но
3: пока
4: я так понимаю,
3: силы.
4: Что перерабатывать надо на конкретных работах. То есть, если это переработка для водителей общественного транспорта,
3: нет, конечно. Лимит сверхурочной работы увеличился до 240 часов в год вместо допустимых сейчас 120, в два раза больше. Пожалуйста, работай вообще. В законе уточняется, должно быть согласие работника, а оплата повышенная. Ну, естественно. Работаешь два раза больше, платишь столько же. Также стахановцам будет положен дополнительный день на диспансеризацию.
4: Что, а варягам полагается что-нибудь?
3: Сохранение зарплаты. А вот если ты уже в предпенсионном возрасте, ну вот как я, допустим, для допуска к перегрузкам сначала надо разрешение от врача, и потом, если получил, то пошикать.
4: Вот мне прям это, мне прям очень нравятся вот эти указы, которые спускаются, знаешь, из разряда. Ну ладно, ну хорошо, ну все, не умоляйте, продолжайте вкалывать.
5: Тут страшно шутить, потому что, мне кажется, они прям сидят и слушают шутки и такие: так и сделаем. Потому что я думаю, вот говорить нет сейчас, что я такой, так они сейчас еще, мне кажется, часов в сутки накинут
4: еще,
5: рабочих.
4: Еще, знаешь, это мы, как иди, обсуждали, типа, вот, что пенсионный возраст, да, вот смотрите, вся молодежь, там вот эти, вон пенсы, смотрите, как выглядят, да люди, да, в 60-м в хоккей гоняют, они такие: опа!
3: Что-то много времени свободного работаете.
5: Это как мужики, которые своим женщинам ни с того ни с сего приносят букеты. Я такой: ты выставляешь нас всех дураками.
4: Да, ты один облажался, а теперь всем одуваться.
3: О букетах, вот. Тащить сирень домой опасно, предупредили ученые-ботаники.
5: Знаете, конечно, вот пока сейчас срываешь, тебе бабулька клюкой в череп даст рядом с подъездом.
3: Некоторые рвут, вот, понимаешь, красиво тащат домой. И хуже всего ставить ее в спальне. Романтичненько, потому что там есть вещество сирингин в цветах и листьях, и очень сильный запах. От них можно словить и головную боль, и бессонницу, и аритмию, и даже ухудшение зрения.
4: Вообще все сильно пахнущее домой тащить не стоит.
5: Ну, да, можно в туалете вешать что-нибудь другое, потому что я думаю про сирень сейчас. Я такой: у меня главная претензия к сирене, что из-за того, что ее постоянно пользуют в свежаках, я чувствую ее запах, и я такой: кто тут сходил?
4: Ну, просто у них, видишь, там название туалетное такое: сирень.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Весна.
9: Встречи с друзьями.
8: Отдых и путешествия.
9: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
8: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
9: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама. Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
13: О, Rich Family. Новосибирск. Угаран 110-547-605-1196.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лысла Романовна».
4: Угарана по 320-665-80-017-95-74.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
14: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Едем! Едем!
16: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
15: Абсолютно новый.

0: 70 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Березовский, так рядом же, поехали!
2: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Катапульта.

0: Доброго утра всем, кому что-то как-то пока что не едется. В Екатеринбурге 8 часов и 33 минуты. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38, телефон 372-77-77. И слово передается, конечно же, эксперту по неяханию Александру Морозову.
1: Зови меня просто риэлтор или эксперт по недвижимости. Значит, что касается движения, сейчас действительно со стороны Пышмы опять не едет весь кусок космонавтов. Со стороны, опять же, Пышмы в направлении Садового по Икаду тоже проблемы. Затруднения в движении плюсом ко всему на Уралмаше, там на машиностроителей пробка скапливается очень серьезная. Подождите, асфальт вернут и все будет. Затруднения на прилегающих улицах и Баумана, и Кировградской, и Победы. Затруднения в движении на первом километре космонавтов. Сегодня также с серьезными затруднениями со стороны Сулимова участок. В районе Советской, перед Уральской, в направлении центра тоже проблемки. Блюхера опять жжет. Затруднения на Малышево из-за ремонта, опять же, на развязке. В районе Каменных палаток и Сыромолотова, и Высоцкого, и со стороны центра. Ну, практически от мира народ страдает. И опять дублер Сибирского тракта начинает стоять перед развязкой с Калиной и до Малышевской развязки. Второй мост стоит капитально на Калине. К первому подъезд по базовому осложнен. Авария в районе Фурманова, Ткачей и Машинной. Из-за этой аварии куча проблем у тех, кто выбирается в направлении улицы Щерса. А еще в районе Кольцовской развязки пробка. На подъезде к ней тоже ДТП. И в сторону аэропорта, что-то сегодня скопился народ. Что там случилось? Хотелось бы узнать от очевидцев. Затруднения в движении при выезде со стороны Рощинской на Уктус. Сложный трафик опять на юго-западе через Московскую до улицы Щерса в районе объездной перед Амундсена и со стороны Кольца. Опять серьезно подросла пробка от Бардина в направлении Шаумяна по Серафимы Дерябиной. Репина опять стоит в районе Радуги. Выезд широкой речки перед объездной. Дегенина, Краснолесье, Амундсена, Краснолесье, Иванцов.

0: Московского примерно одинаково. С затруднениями в движении район Московской горки от Гурзувской в направлении Дворца молодежи и Ленина с этой же стороны стоит до площади. Восточка, еще одна улица, по которой не надо ехать. От Малышева стоит пробка до Декабристов и в обратную сторону тоже. Пожалуйста, будьте внимательны, выезжайте пораньше и соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Мы принимаем ваши звонки 237-104, это наш номер телефона. Говорим мы об автомобилях, поэтому звоните, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро, меня зовут Михаил.
2: Михаил, чуть ближе к телефону, плохо слышно. Слушаю внимательно, да. Миш.
3: Хотел бы купить Audi Q3 в кузове F3 из Китая. Что можете сказать об автомобиле?
2: Мы вот недавно на выездном эфире были, сейчас эти позиции пользуются спросом, и Q3, и Q5. Значит, что касается китайского рынка, F3 как раз там и в наличиях есть. И, кстати, вот Q5 привозили вообще в предыдущем кузове новую, но в RS-ке. То есть S-лайновский, там обвесик, все как положено. То есть по выгоде есть своя тема, то есть нет переплаты за суперновые кузова. Мне, кстати, у Q3 FJ вообще не понравился, честное слово. Ну, то есть внешне он как-то больше коричневый им вообще отдает. А вот именно F3 это такой образчик вот более-менее свежего, но в дизайне от Audi. Что интересно, машина динамичная в целом. Отличия могут быть по комплектациям. Там они для своего рынка делали одно для другого. Но частый вопрос вот этот из разряда: оно вообще нормально там сделано? Ну, ребят, ну это ВАК, ну это Audi, ну как бы просто собираются там, на территории. Мы-то покупаем эти машины, потому что нам просто проще это и дешевле, чем из Европы получить. Но просто люди такие, типа, собрано в Китае. Ой, наверное, как китайские тапки на рынке. Да нет, ребят, это же завод официальный, там технологичные процессы есть, там автоматы стоят, роботы фирменные, аудюшные и ваговские, там контроль качества другой, то есть, ну, это как бы для конкуренции на китайском рынке многие концерны достаточно долго идут к такому качеству, потому что там конкурировать сложно, это тебе не рынок в России. С АвтоВАЗом конкурировать, чтобы вы понимали. Там куча современных автомобилей, которые, в принципе, нормально и пользуются спросом, как бы и в нем надо еще что-то нормального качества делать. Поэтому я бы не сказал, что это какой-то фу, но с точки зрения денег, конечно, дороговастенько. То есть это, конечно, дешевле, может, чем из Европы, и не надо платить за суперновый кузов, но ценник такой себе. Я бы себе смотрел, наверное, версию с 200, там сколько у них максималка, 245 было, что ли? Вот. Но, в принципе, моторы чипуются очень неплохо. И двухлитровые вот эти, которые у них на 180 изначально были, у меня был такой мотор. Его расчиповать можно просто. Даже на Stage 1 он едет уже совсем по-другому.
3: Вот сейчас привозят, да, 1.4 на 150.
2: Ну да, да, понятно, что то, что новое привозить, да, это только 1.4.
3: А так машина нормальная, да, двигатель.
2: Слушай, а у них, по-моему, подожди, а у них вот этот F3, он ли на китайский, он не на полном же приводе вроде?
3: Нет.
2: Он на переднем. Блин, ну, конечно, такое себе. Так. Ты же понимаешь, что за такие деньги...
3: Мягко. Ну, 2,5 и начиная.
2: Ну, это начиная 2,5. 2,7, да. Давай вот честно так положа.
3: 2,7, да. 2,8. Вот. Ну, что можно еще купить за эти деньги?
2: Слушай, да много чего можно купить уже, даже новые. Ну, ладно, это уже как бы вопрос. Вопрос чисто привилегии. Если хочется Audi, да, это интересная тема. Но с учетом того, что едет она посредственно, так? Спасибо тебе за вопрос, удачи тебе в подборе компании, которая привезет. Следующий звонок будет заключительным, 237-104, кто на связи, алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
4: Сергей меня зовут.
2: Слушай, Сереж. Ты в эфире, Сергей, говори.
4: Хотелось узнать, J-Q, J-8.
2: Новый совсем или бэушка?
4: Новый, абсолютно новый, 25-го года.
2: Но он абсолютно не новый, конечно, уже почти середина 26-го. Просто есть как бы определенные опаски, что этот автомобиль сильно просядет на вторичке. Да, такого класса машины, тем более китайского производства, проседают. Но, ребят, а что не проседало-то? Вы вспомните, как мы в свое время Range Rover обсуждали, которые 35-30% теряют после покупки сразу же просто, как только ты из автосалона выехал. Никого что-то это не смущало. Значит, что касается J8, мне нравится вообще то, как производитель это направление двигал. Да, есть свои приколы в плане там систем полного привода, там интереснее схема, чем, допустим, на младших версиях и других ответвлениях этого концерна. Здесь они уже там в J8 кучу работы над ошибками провели по поводу тактильных клавиш каких-то там, еще чего-то. Но вот с комфортом, допустим, Т9 по подвеске, это я имею в виду Cherry Tiggo 9, ага. Ей тяжело конкурировать, потому что на мелких кочках все-таки подпробивает, и ход у подвески другой. Мне чисто в дизайне она понравилась, и вот по этим плюшкам полного привода. Но если смотреть вообще на все концерновые продукты, вот там 9, допустим, мне интересно. Там тебе автомат свой, правда, но хотя бы для тех, кто любит более-менее стабильную схему, и офигенно выдавленные характеристики из подвески. Тут я спорить не буду, внешность такая себе. И вот внешне JQ J8, наверное, самый такой выигрышный получается вариант. Сейчас, учитывая то, что ты смотришь 25-й год, скорее всего, на эту машину очень серьезная скидка.
4: Все верно.
2: Вот, собственно, из-за этого и подкупают. Но не обольщайся, на вторичке тоже будет сброс.
4: Услышал. Александр, спасибо.
2: Тебе спасибо. Дня. Удачи. Друзья, благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Реклама. Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
10: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
1: Подробности на badendefisland.ru 0+.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу?
7: Знакомы с Ириной.
6: А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. Украина, 106-784-754-56-55.
10: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
11: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
10: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Один день. Один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
13: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». Теннет. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Теннет Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Теннет. Встречаемся в Теннет Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта. Бабах!

0: В Екатеринбурге 7 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинос».
2: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушево и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года, пишет «Коммерсант Урал». Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
3: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
5: Посмотри, какое лето.
6: Климат-контроль. Катапульты!
0: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для тех, кто живет в других городах нашей области. В Ивделе обещают сегодня до плюс 25, но сильную облачность. В Североуральске плюс 26 и временами дожди. А в Каменске, ребята, плюс 28, облачно временами, но жарко.
0: Нас сегодня тепло тоже, внимание, не обошло в течение дня. Преимущественно без осадков обойдемся, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура в течение дня плюс 26, плюс 28.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: Пора-пора, и мото-мото-мото.
12: Живи здесь.
6: здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Виямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Виямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 9 часов утра, за окном 19 градусов тепла. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вот как не назвать это утро добрым? У кого-то язык повернется, совести хватит. Ну, вы посмотрите, можно же полными ноздрями вдохнуть весну, насладиться. Это сегодня день вытащенных из ниоткуда слов «благодать». Вот оно само образовывается.
1: Андрей, слушай, а вот утренняя благодать, ты вообще вот почувствовал вот это?
0: Я сегодня...
1: Утром просыпаешься рано, свежий воздух.
0: Я увидел сегодня 5 утра, как выглядят. И я не хочу больше встречаться, у нас конфликт будет.
2: Он обычно, ты понимаешь, он обычно... вот эту благодать встречает где-то лицом в салате, видимо. Что ли, я не понимаю, в 5 утра.
0: Я засыпаю, типа, примерно за полтора часа до вашего начала.
2: Вот оно
0: что.
2: Понятно. Ну, в общем, те, кто тоже сегодня рано проснулся, те, кто сегодня с самого утра вместе с Катапультой, мы рады вас приветствовать. У нас сегодня нестандартный состав, как вы поняли, Андрей Дашкин сегодня с нами. Вот. Но и хотелось бы напомнить о том, что радиопилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City проводят фотоконкурс на тему «А это мой багажник». Что надо делать? Фоточку, значит, со своим багажничком себя сделать и до 22 мая прислать нам эту фотографию, где вы есть. Видно багажник ваш.
1: Да, прямо
2: наверное,
1: на сайте.
2: Наверное, лучше прибраться до этого.
1: Да, ну, а хотя нет, давайте посмотрим все вместе, что у вас там в багажнике,
2: а
1: и куда вы поехали.
2: А там еще кто-то, прикинь.
1: Ну, а такое бывает у нас с Надей, это было регулярно. Мы на выездных эфирах очень много фотографировались в багажниках. До 22 мая вот присылайте фотографии на нашем сайте pilotfm.ru. И вот уже 22 числа в прямом эфире навигатора. Да,
0: здравствуйте.
1: Андрей. Да, ребята выберут пятерых победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors, официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City на Умельцев 2.
0: Если кто-то позовет двух друзей с дубинками и сфоткается лежащую у себя в багажнике, я обещаю, буду топить за этого человека до последнего.
2: А мы не делим постановочные фото, не постановочные, знаете, все что угодно. Вот тем временем бомбануло господина Онищенко. Академик не смог сдать ЕГЭ. Короче, а как он объяснил, я ничего не понял. Значит,
0: нормально.
2: Попытался сдать ЕГЭ,
1: по
2: говорит
1: какому?
2: Он. Меня попросил министр просвещения. Я зашел туда, сел туда, мне дали листок. Я там ничего не понял.
1: Ну, как такое можно понять, что совсем что?
2: Нынешний экзамен он назвал крестиками-ноликами, которые больше напоминают сдачу теории на права, судоку там и так далее. Вообще, господин Онищенко по-своему прав. Потому что вот сейчас мы, как люди, обучавшиеся в ранней системе образования,
0: Госы!
2: Смотрим на это, на все. И правда, я иногда не знаю, я в какой-то момент, вот у меня сейчас младшая дочь в 10 классе, я в какой-то момент на протяжении 9 класса просто упустил нить происходящего и понял, что дальше даже мое высшее образование с попытками там в течение 13 лет его закончить уже не поможет.
0: Но мне кажется, что еще, знаешь, это вот одна из причин может быть, почему такие социально неадаптированные становятся молодые, потому что я не представляю, мне бы сейчас сказали, надо ЕГЭ сдавать, я бы пришел вот эту огромную аудиторию бездушную со своим пакетиком и такой, а кому тут коньячку, бутылочку? За заваленный билет невыученный отдать можно.
2: Ты коньячку, бутылочку, а мы-то... А у нас по физике была тема.
0: Там
2: мы прям снотворные у нас ребята добавляли. Значит... Чтобы сдать. Ты что? Ты понимаешь, раньше система образования, она прямо тебя на выдумку толкала. Флаги писать, шпоры прятать.
0: Я просто думаю,
2: что-то еще.
0: Ну что, мы же не можем никого осуждать. Да это, может, желание преподавателя было. Ему хотели принести бутылку чего-то. Он говорит, если это не димедрол, даже не надо мне тут.
2: У нас, ты понимаешь, у нас ребята по одному из предметов, они настолько прозорливо отнеслись к этому процессу, что нашли... преподавателя, его лично задружились, значит, отпраздновали его день рождения, напоили его. После
1: еще
2: этого он пришел на экзамен и всем
1: ты
2: влепил
1: завалил.
2: Тройки. Потому что у него башка болела просто все утро.
0: Он нашел его дочь, увел из семьи.
2: Мы этих ребят в туалете наказывали потом. Потому что я-то учил, понимаешь, я вообще прям знал неплохо, и он просто тройки
1: может,
2: выставил.
1: Вот видите, может, все-таки ЕГЭ.
2: Ладно, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104 это наш номер. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Саня, чего грустный второй день?
4: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Ведь камеры...
3: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
4: Вот это да! Номер подскажешь?
3: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
10: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки. Поддержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
11: Березовский! Так рядом же! Поехали!
10: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
12: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
13: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: На умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
0: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
10: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
11: И побывать в настоящей пожарной машине.
12: А еще попробовать еду полевой кухни.
9: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
11: Мам, пойдем!
9: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
13: 12+.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта.
16: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброго утра всем верно настроенным. 16 минут 10 в Екатеринбурге. И, как говорится, знать все на свете нереально, но вообще, знаете, можно и попытаться. Пришло время конкурса «Это может знать каждый». Его спонсор ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
3: На связи у нас Екатерина, медсестра, но сейчас пока в декрете. Катя, привет.
4: Привет, привет, Катя.
5: Доброе утро.
3: А ты мне скажи, пожалуйста, ты медсестрой-то где работаешь? Ну, вообще.
5: Вообще в медсанчасти УРФУ.
3: Медсанчасть, угу.
2: Ну, это прямо
5: узкоспециализированно. Да, это сейчас в Новокольцовском. У нас новый медицинский центр.
2: Ух ты. А ты скажи, какая ты из вида медсестер? Я всегда встречал два
4: радикала.
2: Нет, два радикала в своей жизни. Это либо святейшие люди, просто да ты домой, да сладкий, либо вот это, когда я пришел с порванными связками. Ну не можешь ногу повернуть, не получится у тебя рентген. Я думаю, я же по приколу не поворачиваю.
3: Кать, ты какая? Ты добрая хозяйка или нет?
5: Ну, наверное, тут еще есть третий тип медсестер, которые организуют других медсестер, так скажем.
2: А, да, то есть ты выдаешь указания. Так, ты сегодня на всех орешь. Ты вот будь мягкой.
4: Ты скажи, у тебя рука легкая?
5: Да.
4: Укольчики вот это вот.
3: После тебя шишки не образуются после тебя?
5: Никто не жаловался.
4: Еще потом пошлепала.
3: А сколько максимально уколов ты в одну, так сказать, ставила?
5: Ну, это работа больше процедурных медсестер. У меня это было, так скажем, по случаю, да, если кого-то нужно подменить и так далее.
3: Ну, то есть не было такого, что по 30 подряд?
5: Нет.
4: А вы знаете, я, кстати, всегда боялась самоуколов, но мне пришлось самой себе ставить.
3: Да.
4: И оказалось, что у меня очень легкая рука. Мне даже понравилось.
3: Сама себе?
4: Ну, аллергия-то у меня была жесткая.
2: У меня хорошо вот работает, когда мне тот, кто ставит, сначала шлепнул и тут же уколол, а у самого себя странно чувствуешь, когда...
3: Мы, чтобы вы понимали, мы про уколы, не про клизмы. Значит так...
2: А там, знаешь, тоже 30 раз поставишь, и уже не сладко живется.
3: А теперь давайте поиграем. У нас сегодня для тебя вопросы про Таиланд. Ответишь правильно на 3 вопроса, получишь приз, начнем игру.
4: Итак, какая в Таиланде национальная валюта?
3: Там лира, иена или бат?
4: Ну,
5: бат.
3: Ну, естественно, бат, конечно. Делай потише приемник.
4: Да что же, легкий вопрос дальше. Таиландом страна стала называться только в 1939 году. А как она называлась раньше?
3: Ой, легкотня. Вообще. Тиам, химам, хиам, сиам. Я бы еще добавил хамам.
4: Ну?
5: Ну, конечно, я не такой знаток Таиланда.
4: И то знаешь, что это...
5: Могу предположить, что это, наверное, был сиам.
3: Ну, естественно, сиам, да. Молодец.
4: Вот, а дальше прямо интересно. Мало кто знает, но именно Таиланд является родиной чего?
3: Родиной газировки, протеина или энергетиков.
5: Прям хочется подумать. Секунду.
2: Подумай, насладись этим процессом.
5: Энергетиков, наверное.
3: А почему?
2: Ну, шебутные они там какие-то.
5: Я ни разу не была в Таиланде. Могу предположить, что все вредное именно там.
3: Почему именно так, вот мне интересно.
5: Ну как?
4: Ну, слушай, ну она ответила.
3: Да, ну мы принимаем твой ответ. На самом деле, один из самых известных, кстати, так вот, если что, энергетиков в мире берет корни именно в Таиланде. В свое время, в 76-м году там придумали напиток Крейтинг Доинг, или Даинг, или Красный Гаур, короче.
2: Звучит, как будто залетный немец это придумал.
3: А вообще, редбульцы же тайские. Да, если ты не знал, да. Ну что, мы тебя поздравляем, Катюш.
4: Молодец.
5: Спасибо большое.
3: Да не за что. Кричи катапульта, призы потом будешь выбирать. Давай, 3-4.
5: Отлично. Катапульта.
1: на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
8: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
9: ИП Нортон Лышла Романовна.
10: УГРН 3 2665 800 17 95 74.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки». Ой, несмотря на милое личко,
1: алкоголичка. Ой, алкоголичка. Лина, это я. Доброе утро, 9:24 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», приятного аппетита всем, кто завтракает. Вот хочу с вами обсудить меню вечера лидеров США и Китая. Ну, Китай сейчас принимает целую делегацию из США и угощает разными вкусностями своими. Ну вот, судя по списку блюд гостей, ждет экзотический микс. Это сегодня у них будет обед.
2: Мне такой нравится, что Лина на слове экзотический себе декольте поправила немножко.
3: Что ж там за микс такой?
2: Это какой-то условный рефлекс.
3: Ну.
1: Значит, лобстеры в томатном супе. Хрустящие говяжьи ребрышки. Лосось в горчичном соусе. Лотос со смантусом. Медуза с огурцом.
2: Так.
1: Утка по-пекински.
3: У меня такое ощущение, как будто я слушаю стихотворение, знаешь, это, а за ним комарики на воздушном шаре, лобстер с огурцом, медуза с чабрецом.
2: Рецепты от нейросетки поперли какие-то.
1: По-пекински булочки со свининой, миндальный тофу и фрукты на десерт. Как вам такой кулинарный шик?
3: Слушай, ну я...
1: Не свернется?
3: Я, честно говоря, ожидал вот этого. Вот ты знаешь, когда ты начинаешь озвучивать там меню каких-то бизнес-авиалиний, да, или там бизнес-встреч, встреч президентов, там бизнес-форумов каких-то, ты не ждешь чего-то типа там килька в томатном соусе. Сайрос с хлебом.
2: А я до последнего верю в хорошее. Вот Лина вначале сказала, что у них там микс. Я такой, ну сейчас, надеюсь, будет изюм, арахис, грецкий орех.
3: Фистахами засыпь.
1: Они, кстати, банкуют там со вчерашнего дня, тут завирусили видео Илона Маска. Сидит на веселе, весь бокалами обставлен. Вообще.
3: А ему что расстраиваться? Number one по состоянию.
1: Значит, тут тоже завирусилось видео. Я сейчас расскажу. Рейтинги аргентинского телеканала взлетели из-за ошибки продюсеров. Значит, в эфире обсуждали материалы Пентагона об НЛО. И в качестве эксперта должен был выступить уфолог. И когда ведущие спросили, откуда у вас так много знаний о пришельцах, шокированный гость сказал, что вообще-то уролог, а не уфолог.
2: А он говорит, а вы не гуляйте с кем попало, и не будет у вас пришельцев.
3: А вы про тех пришельцев, которых потом ко мне несут?
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Территория.
7: Улыбка.
6: Стейк.
7: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: консультации специалиста.
1: Реклама.
2: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Гимназовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
3: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
4: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
5: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Симоленд уже собрали все для похода. Поехали!
6: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Едем! Едем!
9: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
10: Абсолютно! Новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
11: свой сервис.
9: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
10: Новый мотосалон GSB Moto.
9: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-30-59.
12: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Joy Pub концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и

0: Василькоровская, 22. 228-2111.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ООО «Екатеринбург». Оградин 108-667-1008-907.
7: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
8: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
9: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
10: Застройщик ОСЗ-синица.ру. Форма 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
11: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Катапульта.

0: пульта.
1: Привет всем, у кого, к сожалению, с утра уже ни баранки, ни колеса не крутятся. В Екатеринбурге 9 часов и 35 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38, телефон 372-77-77. И Саня, конечно же, уже все, третий глаз антипробочный открыл, настроил связь с космосом, готов рассказывать, что там происходит.
2: Еще раз всем доброе утро. Значит, что касается движения, по-прежнему на Уралмаше жжет

0: машиностроителей, Баумана и космонавтов в районе метро Уралмаш. Ждем, когда вернут асфальт. Также съезд с вокзала в направлении космонавтов занят. Два ряда там нагружены сильно. Большой нагруз пошел на улицу Восточную. Там от развязки и получается суммарно до улицы Декабристов на всем протяжении придется стоять. Это печаль, тоска, конечно, лютая. Затруднения в движении также на Малышево в районе центральной гостиницы. И само по себе кольцо нагружено. Малышево от Луначарского подстаивает. Затруднения на двух мостах Калины. С базового стартует пробка до Синих Камней в обратном направлении с заезда с дублера Сибирского тракта. И вот примерно от Калины до Малышевской развязки по дублеру стоять в направлении Егоршинского. Два направления на развязке Малышевской сильно перегружены. Жибайка вообще сильно страдает. Ребят, крепитесь. Обещали в конце месяца доделать, и хотя бы Малышевский мост заработает. Затруднения на Блюхера в направлении Раевского в оба направления. Сложный трафик до сих пор сохраняется при съезде с машиной в направлении Фурманова Ткачей. Улица Ткачей перегружена в направлении Белинского. Также улица Белинского нагружена в районе Дирижабля. Прям что-то пробки со стороны Золотого. Затруднения на объездной опять выросли в направлении Ювелирки. Затруднено движение на Кольцовской развязке. На юго-западе стало полегче, однако еще остаются сложности перечерца по Московской. А вот направление Московской с Челюскинцев практически от моста встали люди. И пытается кто-то через Бориса Ельцина объехать, кто-то в сторону Жукова свернуть. В общем, там участок перегруженный. Выезд широкой речки стоит перед объездной Академ-УНЦ. Тут как бы поехал транспорт. Поэтому еще одна пробка, которая ждет людей, едущих с Бебеля, она начинается от Технической по Халтурина в направлении Готвальда. Дальше в направлении Виза пробок нет. Поэтому крепитесь, ребята, пробки объезжайте стороной и соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброго утра всем, кто любит радио не только слушать, но и смотреть.
4: О, ребята, сейчас у вас есть возможность подключиться к онлайн-трансляции. Нашей сайт pilotfm.ru. С главной страницы есть ссылка. Вы заходите, видите фотографию. Надо определить, что лишнее на ней. Дозвониться по телефону 237-104, сказать и получить приз.
3: Спонсор конкурса ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2. И есть у нас уже звоночек. Доброго утра, замечательный человек.
5: Доброе-доброе утро. Кто вы?
4: Алло.
5: Говорите.
6: Это Эльза.
4: Здравствуй, Эльза. Что ты увидела по фотографии? Что лишнее? Ага.
5: Там 18.
6: Я вижу Александра Морозова.
5: Так.
6: Но, видимо, это Александр Русал.
4: Зови меня теперь Тритон.
5: Вау, тут, конечно, фантазии разыгрались. Эльза.
4: Все, мне не хватает только короны из раковины с трезубцем.
3: Да, да. Такой, там, знаешь, у тебя, вспоминая Водянова, у него было, как он хочет свалить, ты такой, мне бы остаться.
5: Да, остаться.
4: А у Лины это было предположение, что ко мне русалка подплыла.
3: Да, да, да.
5: Слушайте, но в Баден-Ленде действительно каждый найдет занятие по душе и для тела. Групповые парения, йога, гвоздистояние даже и просто плавание в термальном бассейне. Мы, Эльза, поздравляем тебя. Получаешь сертификат на 2500 в Баден. Что?
4: Неожиданно. Вот это был ответ.
3: Я думаю, матрица сломалась на секунду.
4: Эльза, крикни катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru. 0+.
8: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
10: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
11: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
12: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
10: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
11: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
13: Не стыдно?
14: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
15: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
16: Подробности на motivtelecom.ru.
17: Строим новое!
18: Ремонтируем любимое!
17: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
16: 16 мая – День мопса в Радуга Парк. В программе конкурсы костюмов в стиле «Уральский рок», бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13:00. Вход свободный, 0+.
19: О, приснилось, что я завтрак проспал.
20: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
21: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
22: Помогите! Тону!
23: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
24: Спасибо, дружище!
25: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
26: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
27: Когда не знаешь, как поступать, поступай как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
28: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джекгроб.
29: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах. Без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
30: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
31: Катапульта.

0: В Екатеринбурге 9 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Здравствуйте. Прибрежную территорию в Туапсе уже открыли для посещения. Люди приходят к морю гулять, загорать и даже рыбачить, а кто-то решается в воду заходить, пишут сегодня ведомости. Чистым от нефтепродуктов выглядит центральный городской пляж, однако ситуация меняется, если по береговой линии двигаться к скале Киселева, сообщают журналисты. Зооволонтеры при этом рассказывают, что до сих пор есть животные, пострадавшие от мазута и черного дождя. Это 28 кошек и 6 собак. В целом ситуацию называют заметно лучшей, нежели в Анапе зимой 2025 года. На проспекте Космонавтов этим утром встали трамваи. Пассажирам приходится пешком преодолевать расстояние между остановками. На видео, которое публикует портал Е1, вагоны стоят в районе техучилища. Альтернативой трамваям на этом участке проспекта Космонавтов могут быть только троллейбусы, идущие в сторону центра или Пионерской. До метро, машиностроителей или Уральская придется идти довольно долго. Причина остановки трамваев пока неизвестна. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. Для атмосферы в экспозицию добавлены бытовые артефакты эпохи, например, телефоны и кухонные комбайны. Большой фотообзор публикует портал 66.ru. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль «ГАЗ-3105», который можно считать аналогом современной категории бизнес-класс, а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. В Минздраве назвали самые пьющие регионы России. Наиболее высокий уровень потребления оказался в Ненецком автономном округе, где на человека приходится больше 18 литров чистого спирта. Далее Еврейская автономная область и Чукотка. В обоих регионах показатель потребления на одного жителя больше 14 литров спирта. Самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксирован в регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
3: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Нашточка.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: Мне все надоело. Лето подавай.
0: Климат, контроль, катапульты. Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для тех, кто живет в других городах нашей области. В Ивделе обещают сегодня до плюс 25, но сильную облачность. В Североуральске плюс 26 и временами дожди. А в Каменске, ребята, плюс 28, облачно временами, но жарко.
0: Нас сегодня тепло тоже вниманием не обошло. В течение дня преимущественно без осадков обойдется. Пойдемся. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура в течение дня плюс 26, плюс 28.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
10: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
11: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
12: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Exceed. Born for more.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 10 часов утра, за окном 21 градус тепла. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброго всем утра! В Екатеринбурге 4 минуты 11-го. Катапульта в необычном составе. С вами, естественно, встречает этот замечательный солнечный день, когда как будто бы жизнь-то налаживается и все будет хорошо. Но это не гарантия. Поэтому...
1: Теряешь настрой, Андрюш.
2: Нет, все будет хорошо.
0: Меня за это потом не спрашивайте, что я что-то обещал, не получили.
1: Ребят, сегодня действительно катапульта у нас в необычном составе. Андрей Дашкин, Лина Новач, Мороз. Всем привет, ребята. Да, на улице жарко уже. Шортики. Не забываем вот это все. Юбки, шорты. Погнали!
0: Да, ну и семейники.
2: Ну и верим в лучшее. У нас на сайте сейчас в разделе «Забота пилота» мы собираем от вас, от нас деньги на мальчика, который... болен, да?
1: Да, но у него очень серьезный диагноз. Мальчика зовут Андрей Уваров. Ему поставили диагноз прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И мы собираем сейчас временный сбор на то, чтобы в размере 5 миллионов рублей оплатить и поездку в клинику, и доставить лекарство стоимостью почти 250 миллионов рублей
2: вообще
1: сюда.
2: Вообще неподъемная сумма.
1: Значит, вместе с фондом Анна-Мария мы этот сбор ведем. Вы можете зайти, как раз, как Лина сказала, на сайте pilotfm.ru в раздел «Забота пилота», почитать полностью все, всю документацию посмотреть и поучаствовать в сборе. Мы всегда за добрые дела, поэтому, ребят, заходите, смотрите. Ну, а тем временем хотел сказать, что добрые дела совершаем не только мы, не только наши слушатели.
2: А кто же еще?
1: Вчера на Тюменском тракте встали все для того, чтобы пропустить семью уток с утятами.
2: Ой, как мило!
1: Да-да-да. На трассе разыгралась прям очень трогательная сцена.
2: А сколько утят было?
1: Ну, слушай, вот так навскидку, по-моему, 4 или... Не, кого? Больше 6. Значит, просто один из водителей остановился, что очень опасно на трассе вообще. В принципе. Остановил один из рядов, пошел останавливать третий ряд, там же широкая трасса. Ну и, конечно, самое главное, вот повезло, что никто не летел с такой скоростью, чтобы не успеть затормозить. Да, действительно, утят перевели через обе полосы, да, и они ушли. Слава богу, никто не напугал ни животных, ни друг друга, не въехал. Поэтому и говорят, старайтесь держать всегда дистанцию. На трассах происходят разные вещи.
0: Да, но я вот еще думаю, что, знаете, только давайте не только к уточкам хорошо относиться, но еще и к людям. А то я знаю вот этих ребят, которые такой, да не дай бог что-то с уточкой, которое я хочу отметить, милое, но еще и крайне вкусное. Да, но потом, когда вопрос, типа, а ты зачем с человеком так поступаешь? Он такой, да мне кто?
1: Ты что на пешеходном переходе не остановился? Он такой, так он не хотел идти. А по утке он зато определил. Вот это, кстати, такая очень важная тема. Сейчас жара, сейчас люди, особенно пешеходы, начнут вскипать. Поэтому, пожалуйста, дорогие водители, смотрим по сторонам, тормозим всегда и везде. А сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас киношная игра «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый.
7: Баден-Смина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-Смина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден-Групп», Екатеринбург. +116 965 805 8065.
9: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
10: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
11: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
12: Березовский! Так рядом же! Поехали!
11: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
13: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
14: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
15: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
14: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: На Селько.

0: 1-1-1.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброго утра всем вот этим вот киноэкспертам, которые, а я знаю, я могу, в Екатеринбурге 15 минут 11-го. С вами Катапульта, и пришло время конкурса «Окончательный монтаж».
3: Ты его... мне скажи, ты днем такой же?
0: Какой? Какой ты вечером?
2: Я вечером никакой.
3: А спонсор конкурса «Окончательный монтаж»?
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Официальный дилер BLG.
0: Сейчас выплеснешь все.
3: Мы сейчас примем звонок, потом выплеснешь. Не расплещи.
2: Хорош.
3: 237-104. Кто хочет угадать фильм, есть прямо сейчас. Свободная линия телефона.
2: Не буду ничего на тебя плескать.
3: Я тебе говорю, потерпи, не расплещи, спокойно. 237-104, ребята, набираем наш номер телефона, прямо сейчас попадаем в эфир, угадываем фильм, получаем приз.
2: Вообще, просто фильм сказка какая-то. Заказывай. Доброе утро.
3: Привет.
4: Привет.
3: Как зовут
0: Привет.
3: Тебя?
0: Привет.
4: Да я не ожидал.
0: Да вы тоже не ожидали,
3: как зовут тебя, говорю?
4: Андрей,
3: просто ты звонишь с такой интонацией, и заразил, а что, один тут отдыхаешь? Так, Андрей, расскажи мне, кем ты работаешь?
4: Я в IT.
2: Ну, что-то грустное.
3: Что-то ты сказал, как будто вас сейчас просят выйти, а не войти.
4: Ну, вот что-то да, как-то так.
2: А чем ты именно занимаешься там? IT же разное бывает.
4: Ну, я системный аналитик.
3: Слушай, ну ты системный аналитик, вместо тебя же ИИ пока не пришили?
4: Не.
3: Вот, что ты расслабься.
2: А мне кажется, что аналитики в итоге, они все равно останутся, потому что разгребать надо как раз-таки за нейронкой, так, что там левого.
3: Не, ты как бы, нужно научить нейронку смотреть за другой нейронкой. То есть, а тебе надо просто мастером промптов стать. Так, сейчас поиграем с тобой. У нас есть кино, мы от него оставили первые и последние слова. Догадаешься, что за фильм по нашим подсказкам и этим словам, получишь приз. Так что сейчас слушай внимательно. Поехали.
5: Attention. Билл, скорее, мам, мы почти пришли. Мам,
6: какой ты резвый. Я не поспеваю.
5: Идем, мам, Моджо. Спасибо, что привела посмотреть новый постер Джек. Она гигант.
7: Билл. Окончательный монтаж.
8: Сила Земли.
9: Сила Земли.
10: Сила Земли.
2: «Сила Земли», «Доктор Попов», смотрите в кинотеатрах, полнометражный фильм.
3: Подожди, в этом фильме ты могла увидеть клетку для баскетбола, различные, просто там всякие огненные извержения, шипы ледяные, там еще что-то, и растянутую майку.
4: Да, это мультик я недавно смотрел.
3: О!
4: Вот по-английски он называется «Год».
3: «Козел».
4: Ну, козел, да. Это там по-крупному.
3: Да, «Мечтай по-крупному». Это фильм про козла-баскетболиста.
0: Серьезно?
3: Да. Ну, реально, забавно, что...
0: Это мультик?
3: Это мультик. Офигенно нарисованный мульт. Вообще, вот прям просто топ. Мне очень нравится это вот «Человеки-пауки». Мультики, там комиксовая манера рисования. И вот «Козел, мечтай по-крупному».
0: О, я знаю, кому передать этот мультик.
3: Самое ржака в том, что козел-то... Белый, однако, баскетболист.
2: Он белый, маленький, вокруг огромные ребята в команде.
3: Да, в основном какие-то все такие прямо крепкие, темнокожие. Ну, в общем, на самом деле мультик очень крутой. Посмотрите все, особенно те, кто играет в баскетбол. Мы тебя поздравляем с победой. Кричи «Катапульта», будешь уже потом за кадром приз выбирать. Давай, 3-4.
4: «Катапульта».
11: На «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
14: А ты поверь. Загляни в автобан «Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 000 рублей.
15: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Змея! Никакая я не змея.
2: А я говорю «змея».
3: Лина.
4: Это я.
5: Доброе утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», впереди свадеб, очень много, лето, да?
0: Сезон.
5: Сезон, да, и в России, кстати, предложили ввести налоговый вычет, я сначала думала налог на свадебные расходы, налоговый вычет на свадебные расходы. Значит, в совокупности на обоих супругов можно будет получить до 400 тысяч рублей, ну это какая свадьба, да, вступление в силу закона предполагается с начала следующего года, так что если что, значит, следующий год планируем, да? С учетом того, что средняя стоимость организации свадьбы в России оценивается примерно в 1 миллион рублей.
0: Ну да.
5: Ну, с такими, значит, можно будет вернуть, этими, да.
0: С такими субсидиями, как будто я теперь, если буду приходить на какие-то свадьбы, и меня будут спрашивать, а где подарок, я скажу, это что, у меня в паспорте имя государства, что ли, увидели?
6: Так, товарищи молодожены, есть ведущие, которые в состоянии вернуть вам НДС.
0: Заберу только половину.
5: Слушайте, я на 66.ru нашла новость. Мне даже захотелось вот прямо углубиться в нее и прочитать.
0: Так.
5: Заголовок такой. Как заставить размножаться ленивых ленивцев? В Екатеринбургском...
6: про зоопарк.
5: Да, в нашем зоопарке знают ответ на этот деликатный вопрос. У пары Боя и Ляли родилось уже 11 детенышей. А что сделал ты? В воле представители этого вида очень жестко охраняют свои личные границы и не могут найти себе партнера. А тут уже 11 детенышей. И сотрудники зоопарка рассказали, как они поднимают демографию с помощью освещения.
0: Ага.
5: Почему?
0: Куда надо светить, чтобы поднимать демографию? У нас это актуальная тема сейчас в стране.
5: Да, почему? Несмотря на все старания, порой из этого ничего не выходит, а порой выходит и очень-очень-очень. И существует ли дружба между самками шимпанзе и самцами? Я прямо вот...
0: Есть
5: интересно.
0: Все-таки что-то немножко странно, как будто извращенское во всех этих историях, где это странно, что толпа людей стоит над ленивцами и такой, ну давайте.
6: Как знаешь, это... заставить ленивца. Понимаешь, это надо предложить ему вариант либо поработать, либо... Вот и все. Он же ленивец, ему же лень работать.
0: Да, если они хотят узнать, как заставить ленивца что-то там вот интимно сношаться, я буду искать странные альтернативы, то надо в качестве тренеров нанять вот этих вот замужних женщин после 50, потому что они уже лет 10.
6: Они большие специалисты по ленивцам.
0: Мы знаем, как ленивцев поднимать
6: с дивана.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Весна.
10: Встречи с друзьями.
9: Отдых и путешествия.
10: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
9: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
10: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
12: Реклама.
13: Человек, купающийся.
14: Ух.
13: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
14: Ух.
13: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
14: Хорошо.
13: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
11: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
15: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лышла Романовна».
4: Угарана по 320-665-80-017-95-74.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
7: Акция до конца мая текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
8: Катапульта.

0: В Екатеринбурге 10 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинос».
2: Здравствуйте. Мошенники перед началом ЕГЭ нацелились на выпускников. Против 11-классников используют двухэтапную схему обмана. Сначала злоумышленники за символическую сумму обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов, причем сделать это прямо во время экзамена. Для этого выпускнику необходимо пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат. Накануне экзамена приходит видео о том, что предоставить реальные ответы невозможно, однако можно купить некую экспресс-подготовку. Способ обмана эксперты называют гибридом мошенничества и психологического саботажа.

0: мэрии Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Пока в бюджете на починку остановок заложено 37 миллионов рублей. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 20,6. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Росавиация к утру пятницы сняла ограничения в большинстве аэропортов, где действовал план «Ковер». Ограничения на использование воздушного пространства пока продолжают действовать в Махачкале и Череповце. Возобновили работу без ограничений столичные Внуково, Домодедово и Шереметьево. Каждый из этих аэропортов сначала вводил частичные ограничения и принимал самолеты по согласованию со службами безопасности. По данным Минобороны, над регионами России этой ночью сбили больше 350 дронов. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. Объем продаж в денежном выражении вырос на 21%, а число покупок на 13%. Статистику приводит РБК. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте vriginas-havail.ru.
3: Лето снаружи, лето внутри.
4: Климат, контроль, катапульты.
5: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
6: Ну а сейчас о погоде для тех, кто живет в других городах нашей области. Вывдели обещают сегодня до плюс 25, но сильную облачность. В Североуральске плюс 26 и временами дожди, а в Каменске, ребята, плюс 28, облачно временами, но жарко.
5: Нас сегодня тепло тоже вниманием не обошло в течение дня. Преимущественно без осадков обойдемся, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура в течение дня плюс 26, плюс 28.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
10: А напоследок я скажу.
11: Катапульта.
5: Понемногу в Екатеринбурге подходят 11 утра, а это значит понемногу уходит катапульта.
6: Подожди, не уйдешь ты. У тебя сегодня марафон.
5: Я тут прописан, я тут со вчерашнего дня.
12: Да, марафон сегодня.
6: Андрей Дашкин, 104 FM прописка. Значит, что касается погоды, ребят, пожалуйста, те, кто пешеходит сегодня, очень аккуратно с солнцем. Солнце выглядывает, прям шпарит нормально. Сегодня обещают до плюс 20. 28, на солнце будет и 30, поэтому голову накрываем, а что в календаре?
7: СПФчик накладываем на личико.
5: Ну, тоже не перебарщивай.
7: Ну, тоже, да. Международный день климата сегодня, вот как раз. И Международный день семьи. И всегда в этот день говорят, погода в доме, там, ну, вот климат в доме, все там. Важнее всего.
6: Вот именно. Ребята, всем желаем семейного счастья, благополучия, да, конечно, здоровья, 3-4.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы! Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джек-Гроб. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Я в Сочи! Погода супер!
8: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: О чем думаешь? Про поездку, где все уже взяли за тебя и ничего не забыли?
2: А я думаю, что такие поездки начинаются с гипермаркета Сималенд. Там есть все и даже чуть больше.
3: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Зайчик, купи чинганчик.
5: Что? Лена, какой еще чинганчик?
4: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
6: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
8: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
9: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
8: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
11: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радио Пилот.

0: 104.10 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. В Рязани после атаки беспилотников в больницу доставили 7 человек. Об этом заявили в Минздраве региона. В том числе госпитализированы 4 детей. Состояние двоих взрослых врачи называют тяжелым. Рязанские медики ведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Возможно, пострадавших эвакуируют. В результате налета беспилотников повреждены 2 многоэтажки. Кроме пострадавших, власти Рязани сообщили также о 3 погибших жителях города. Первый этап ремонта на Малышевском мосту уже завершился. Как пишет «Деловой квартал», он был самым непродолжительным и включал укладку 2 слоев асфальта на проезжей части. Второй этап, который стартовал с 12 мая, будет более протяженным. Дольше всего дорожники будут менять так называемые деформационные швы. К 20 мая должны смонтировать их основные конструкции на четной стороне путепровода. И к началу июня в планах мэрии запустить реверсивное движение по Малышевскому мосту. Далее ремонт переместится на нечетную сторону. Напомню, что 7 мая в районе Малышевского моста постоянные пробки как на выезд из района, так и на въезд. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%. Показатели Свердловской области соответствуют среднероссийскому. Несмотря на улучшение статистики, банки

0: по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребительским кредитам, пишет агентство ЯН. Компания «Аэрофлот» накануне объявила о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты по маршруту Москва-Дубай перевозчик будет выполнять сначала один раз в сутки. С июля количество рейсов увеличится до 2 в сутки. Перевозить пассажиров будут лайнерами «Боинг 737». Коммерсант напоминает, что страны Ближнего Востока закрывали свое воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Принстонский университет из-за искусственного интеллекта впервые за 133 года поменяет правила сдачи экзаменов. Старейший в США вуз с 1 июля решил проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей. Изменения пропишут в кодексе чести университета. Он вместе с самим вузом появился в 1893 году. С этого времени экзамены проходили без преподавателей и опирались на ответственность и честность студентов. Они обещали не списывать. В эпоху искусственного интеллекта как минимум треть современных студентов Принстона призналась, что списывает во время экзаменов. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
1: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 16 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Осторожно. «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
13: Покупайте новый «Эксид» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
14: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
15: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксид» в ИКС 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Exceed. Born for more.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное нью-диско и диско-хаус звучание под наслаждение этой летней погодой. Groove Dude — это имя исполнителя, а тема называется Love Sensation на 104.10 FM.

0: На радио «Пилот» недавно «Сомбур» и только что Кайли Миноук. Падам-падам. Привет, здравствуйте, добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе в дневном драйве на радио «Пилот». Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Желаю вам хорошего дня. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООСЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский. В ближайшее время в эфире Ибен, Винтаж Калча и Габс, Лауф, Биби Рекс и Фейтлес. Кое-кто еще интересный. В 12:30 послушаем «Катапульту» на бис. И минут через 20 проведу в эфире конкурс. Разыграю билеты на концерт, причем на любой концерт в одном конкретном заведении. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
3: Саня, чего грустный второй день?
4: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
3: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
4: Вот это да! Номер подскажешь?
3: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385 85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385 85.
5: На Селькор.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тепло ли тебе денется?
4: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
3: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
5: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: О, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
12: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
20: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
19: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
22: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей, доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
23: Березовский! Так рядом же! Поехали!
22: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
18: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
24: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да-да, это он, наш традиционный дневной конкурс на 104.10 FM. На этой неделе мы разыгрываем 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub в Комсомоле. Нужные билеты на концерт набирайте 237-104. 237-104. Спонсор конкурса ООО «Медео» – концертный зал Joy Pub в Комсомол, дублер Сибирского тракта 2. Это действительно прикольный концертный зал, где столики находятся в таких отдельных нишах, что ли, которые расположены амфитеатром. Приятно наслаждаться музыкой в этом заведении. Да, у нас есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Владимир.
2: Владимир, очень приятно. Я Дмитрий. Вы где-то в движении, да, Владимир?
3: Не понял.
2: Зато я вас прекрасно понял. Вы хотите на концерт, да?
3: Да.
2: Для того, чтобы попасть туда, ответьте на каверзный вопрос. В чем отличие кавера от ремикса?
3: Кавер — это... Она такая спокойная.
2: Ага.
3: А ремикс — это... Чуть быстрее.
2: Ну... Владимир, нет. К сожалению, это неправильный ответ. И вариантов я вам не даю. Спасибо за участие в конкурсе. Есть ли у нас еще звонящие? Здравствуйте. Ага. Линия свободна. Набирайте 237-104. Мы разыгрываем 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub в Комсомоле. Кстати, 16 мая в 20.00 в Joy Pub концерт группы «Стамбульчик Brothers» в программе хиты Эдит Пиаф, Pink Floyd, The Beatles и других великих. Да. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Полина.
2: Полина, очень приятно, я Дмитрий. Полина, в чем отличие кавера от ремикса, как вы думаете?
4: Ну, насколько я знаю, кавер — это когда просто перепевают песню, а ремикс именно меняют саму музыку и как-то вот стилизация, в общем.
2: Ну да. В общем, верно. Да, Полина. Поздравляю вас. Вы становитесь счастливым обладателем 2 билетов на любой концерт в Joy Pub в Комсомоле в течение мая. Да-да. По этому поводу можете произнести приветственную речь, в чей хотите адрес. Вещайте.
4: Передаю привет мужу, который сейчас на работе, а я отдыхаю.
2: Ну, прекрасно. Полина, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свои билетики. Поздравим Полину еще раз. Ура! Ура! Полина, хорошего дня. Спасибо. Да, спасибо всем, кто участвует в наших дневных конкурсах. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы. Победительница получила 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub в Комсомоле, а 16 мая в Joy Pub концерт группы «Стамбульчик Brothers». Не пропустите. Музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
5: Информация на правах рекламы.
6: 17 мая, воскресенье, 19.00. Не пропустите день рождения нашего любимого Joy Pub. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Реклама. Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
8: Купия мода. Просто набери 380-8686.
9: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Акция до конца мая 2026 года.
11: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
10: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
13: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
13: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
14: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
16: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь – филигранный. От Керамира я в экстазе.
17: Ну как?
18: Шедевр.
17: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
18: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
17: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
18: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
19: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
20: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
21: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
22: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
23: Территория.
24: Улыбка.
23: Стык.
24: Смех.
23: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь потеря зуба решает.

0: специалиста.
1: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регина».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. В центре Екатеринбурга создание администрации обрушилась часть лепнины. Под слоями штукатурки оказалась кирпичная кладка, от которой также свалилась вниз. Обрушение произошло в районе одной из парных колонн со стороны главного входа. Фото публикует портал 66.ru. На месте уже работает спецтехника, территорию по соседству с местом инцидента оградили. В администрации журналистам сообщили, что никто не пострадал, а фасад мэрии будут восстанавливать. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Об этом пишет агентство ЯН. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет Коммерсант со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%. В тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает Коммерсант Урал. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 16 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Пора, пора,
2: деньги, мода, мода, мода.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Виямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Виямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радио Пилот.
0: Легендарный хит от Спиллер и Софи Лес Бекстер. Group Jet и This Ain't Love. Снова на первых строчках всех мировых хит-парадов. Благодаря ремиксу от Люк Ализи, Джордан Брандо и Уильям Кис. Прямо сейчас для вас в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио «Пилот».
5: Да, настало время нон-стопов без рекламы. На радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Дилерский центр «Амода», «Джейку» и «Юль».
6: Информация на правах рекламы.
7: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
5: Нон-стоп.
1: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
11: Подробности на motivtelecom.ru.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
16: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
15: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
6: Подробности на baden-land.ru. 0+.
18: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
19: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
20: Березовский? Так рядом же! Поехали!
19: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
0: Музыкальный нон-стоп.
14: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
14: На Радио Пилот.
21: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург Восток», дублер Сибирского тракта 17А.
22: Информация на правах рекламы.
23: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», «Екатеринбург Восток». Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: Полчаса только музыка.
14: Без рекламы.
0: Музыкальный нон-стоп.
14: На Радио Пилот.

0: 103.4 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Федеральные ленты публикуют первые кадры, на которых освобожденные из плена российские военнослужащие. Фото традиционно сделаны в автобусах, которыми россиян вывезли на территорию Белоруссии. Также кадры сделаны и у одного из автобусов. На них возвращенные из плена разворачивают российские флаги. Напомню, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 205 на 205. Об обменах, возможных в мае, официальные лица начали говорить в преддверии 9 мая. В рамках объявленного перемирия речь заходила в том числе об обмене по формуле 1000 на 1000. В Кремле накануне заявляли о продолжении работы над списками для обменов, однако даты, в том числе 15 мая, не назывались. И в Свердловскую область после состоявшегося обмена пленными возвращаются трое военных. С 2025 года уральцы числились пропавшими без вести. Об этом пишет агентство ЯАН со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову. Один из военных – житель Каменска-Уральского, второй – освобожденный из Екатеринбурга и третий – житель Краснотурьинска. Сегодня также ожидается обмен телами погибших. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль ГАЗ-3105, который можно считать аналогом современной категории «бизнес-класс», а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Весенняя чистка кондиционера поможет избежать дорогого ремонта. Эксперты советуют не откладывать техобслуживание до лета, когда домашний или офисный охладитель будет с трудом выдерживать пиковые нагрузки. Среди плюсов весенней чистки кондиционера – режим зимнего простоя. После него загрязнения внутри блока сухие и легче чистятся. Также в мае у сервисных центров еще не начался горячий сезон, и найти специалиста проще. Основной объем загрязнений внутри кондиционеров создает пыль, волокна ткани, не шерсть животных. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 16 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
1: Пилот FM.
5: Реклама.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
6: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
8: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
10: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
11: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Exceed. Born for more.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное Deep House. Звучание с вокалом. Да-да. Трек находится сейчас на верхних строчках хит-парадов направления. Исполнитель Malik. Тема называется «So Smooth». Так мягко.

0: Body talks. I don't need no urge.
1: В Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: 16 мая – День мопса в Радуга Парк. В программе конкурсы костюмов в стиле «Уральский рок», бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13:00. Вход свободный. 0+.

0: На радио «Пилот» недавно Кэдди Ди Кей и Алекс Альта, и только что Сигала и Эммани Кей о любви к радио. Да, привет, здравствуйте, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе летаем на крыльях супертем на 104.10 FM. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала хочу сообщить тем из вас, кто не в курсе, и напомнить тем, кто уже слышал, о нашей акции «Уикенд в столице». Радио «Пилот» и строительная компания «Спартекс» приглашают вас отправиться в Тбилиси на выходные. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно до 28 мая подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радио Пилот 104 FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым вы поедете в путешествие. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт. Один участник, один комментарий, ваша страница должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. Да, принимайте участие. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева Елена Игоревна. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. В нашем эфире далее для вас хорошее и разное, разнообразное. Бракс Экстиан очень скоро, дальше Тиеста и Брианна Грейс. Эд Ширан, Богдан Медведи, Билли Элиш, Альваро Солер, Токио Хотел, кое-кто еще интересный, полетели.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Свет, свет.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
1: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. УГРН 116-565-802-70-65.
4: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
8: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
1: ИП Нортон Лешла Романовна.
8: УГРН 320-665-80-017-95-74.
9: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
10: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
9: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».
12: I am paid to exist.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
1: Черри, Белджи, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
0: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
0: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
11: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
12: Exit. Born for more.
13: О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
14: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете Сималенд. Кресла, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
15: Выгодное предложение действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
16: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
17: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
18: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
16: Условия кукукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
17: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
19: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
19: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. А у них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Синоншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы! Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Я выбрала квартиру в квартале Нашевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. Накрытые детские площадки. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал Нашевской. Там, где начинается счастливое детство.
8: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime-сервис. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
12: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
13: Семья считает, надо брать.
14: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
15: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
16: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Дневной драйв.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регина».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Соцсетям могут предложить самостоятельно блокировать резонансные дипфейки. Также среди инициатив создание базы технологических угроз и введение маркировки контента, созданного нейросетями. Она должна появляться до того, как ролики, фото или тексты будут распространены. В Роскомнадзоре газете «Коммерсант» пояснили, что соцсети смогут самостоятельно контролировать быстрое распространение контента и приостанавливать его до проверки у доверенного источника. Эксперты рынка добавляют, что проблема соцсетей в том, что пока нет механизмов, которые умеют достоверно отличать ИИ-контент от авторского. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Переговорщики американской стороны хотят обсудить с Россией освобождение двух осужденных граждан США. Об этом сообщила CBS со ссылкой на источники. Сторонами переговоров называют Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, а с российской стороны речь идет о спецпредставителе президента Кирилле Дмитриеве. Возможными кандидатами на освобождение СМИ называют Александра Антонова, которому 66 лет, и он осужден за призывы к терроризму. Также, вероятно, обсуждение вопроса об освобождении Чака Циммермана, находящегося в тюрьме по обвинению в контрабанде оружия. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
1: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 16 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
10: Пора-пора, мото-мото-мото.
11: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
2: кредитор АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: А в секретной фонотеке с нами исполнители Крис Лейк и A-Trip. Новая тема «Make You Fight».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Не стыдно?
5: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
9: свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-3059.
10: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
11: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
12: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
13: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
14: Внимание, отличная новость. Уникум. Официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicum. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
15: Алло, кто это?
16: Это ты, из будущего.
15: Круто. И где мы сейчас?
16: Где-где? Там, где купили апартаменты.
15: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
16: Еще бы. Сам скоро оценишь.
17: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
18: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Миша, возьми еще эти коробки.
20: Они уже не входят ко мне в машину.
21: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
22: Мы стекло у шкафа разбили.
19: Ну, Миша!
21: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
23: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
24: Весна!
25: Встречи с друзьями.
24: Отдых и путешествия.
25: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
24: Премиальный имплант «Штрауман» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
25: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
26: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
27: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
28: Дневной драйв на радиопилот.

0: Василькоровская, 22-228-2111.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
3: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на baden-land.ru. 0+.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джой Паба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
13: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
14: Завтрак от 259 рублей.
15: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
16: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
17: Купиомода. Просто набери 380-8686.
18: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
19: Акция до конца мая 2026 года.
20: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
21: Ну как?
22: Шедевр.
21: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
22: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
21: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
22: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
23: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
24: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
25: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
24: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
25: Поехали. Скажи адрес.
24: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
25: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
26: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
27: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но я абсолютно не понимаю, почему школьникам решили запретить танцевать под стинга.
4: Вот, это, кстати, я дальше хотела обсудить, что из закона о защите русского языка выпускникам запрещают ставить танцы под иностранные песни. Например, вот стинга, да, запретили выпускникам. Потом, допустим, стинга попросили заменить на последний вальс из сериала «Ландыши», ну, как современный, да.
5: Единственное, например, я не понял, это вообще все запретили или конкретно
4: или,
5: в одной гимназии?
4: Или, допустим, в Ярославской и Тамбовской области под запрет попали песни Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон.
3: Не, ну погоди, это, я так понимаю, для школьного бала.
4: Да, для выпускного.
3: Ну, именно для постановочного танца, да?
4: Ну, конечно. Ведь нет, не то, что там на дискотеке нельзя включать, понятно. А именно когда торжественная какая-то часть.
3: Ну, ладно, хоть маразм до этого не
4: дошло. У нас просто действительно, когда я вот выпускалась, мы, допустим, все хором на выпускном, прощаясь, пели песню «I just called to say I love you». Вот это. Это вот.
3: Ну, I just called.
4: Да, до сих пор.
5: Мы вообще бутылку купили, помню, на выпуск.
4: Вот это, кстати,
5: аттестат в крови.
3: У меня в 9 классе на выпускном пара одноклассников танцевала под секс без перерыва.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
3: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое...

0: 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра, баден-смена, лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-7065.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Помогите! Тону!
3: Держись!
2: Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
10: Вызов – это испытать настоящую полосу препятствий.
11: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
12: И побывать в настоящей пожарной машине.
13: А еще попробовать еду полевой кухни.
10: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
12: Мам, пойдем!
10: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
14: 12+.
15: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
16: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
17: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
18: Березовский! Так рядом же! Поехали!
17: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
19: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
20: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Соцсетям могут предложить самостоятельно блокировать резонансные дипфейки. Также среди инициатив создание базы технологических угроз и введение маркировки контента, созданного нейросетями. Она должна появляться до того, как ролики, фото или тексты будут распространены. В Роскомнадзоре газете «Коммерсант» пояснили, что соцсети смогут самостоятельно контролировать быстрое распространение контента и приостанавливать его до проверки у доверенного источника. Эксперты рынка добавляют, что проблема соцсетей в том, что пока нет механизмов, которые умеют достоверно отличать ИИ-контент от авторского. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападения вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске, почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Переговорщики американской стороны хотят обсудить с Россией освобождение двух осужденных граждан США. Об этом сообщила CBS со ссылкой на источники. Сторонами переговоров называют Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, а с российской стороны речь идет о спецпредставителе президента Кирилле Дмитриеве. Возможными кандидатами на освобождение СМИ называют Александра Антонова, которому 66 лет, и он осужден за призывы к терроризму. Также вероятно обсуждение вопроса об освобождении Чака Циммермана, находящегося в тюрьме по обвинению в контрабанде оружия. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 16 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
6: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
10: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок – Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
8: «Эксид. Born for more». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. Напоследок поделюсь планом на ближайшее будущее. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор». В 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой, а в 9 вечера вернусь сюда с командой хороших диск-жокеев. Сделаем ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным в радиошоу «Специальный микс». На прощание от меня сейчас «Two Faces» с темой «Shake». Всем спасибо, услышимся вечером. Пока.

0: Привет всем, кто в эту пятницу решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
2: Если вы хотите увидеть, как человек становится просто пустой оболочкой, пародией на когда-то себя, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Стоило разок с утра выйти. Вот началось.
2: Потому что просто я вчера был днем в эфире вечером, сегодня утром и сейчас вечером, и я думаю, вот у меня фляга свистит, а потом я просто такой, а вот как быть, если у меня никогда голова и не была флягой? Это всегда был пластиковый стаканчик под края налитый, который трясущейся рукой опохмелиться дед ко рту несет. Так что у меня ситуация вообще критическая.
4: А тут вот один парень недавно совсем устал уже от голубей, настолько, что создал ИИ турель. Голуби постоянно пачкали все пометом, околачивались у него на балконе, стучались в окна клювами.
3: Околачивались. Слово давно не слышал. Даже заскучал по нему.
4: Да. В общем, теперь за свои приколы они получают мощный заряд воды. Он взял мини-ПК, USB-камеру и водяную пушку. И нейронка распознает, собственно, вторжение по небольшому участку. И турель открывает огонь. И поскольку... Да, именно так. Поскольку ИИ использует распознавание по открытому словарному запасу, цель-то можно менять, понимаете?
3: Ну, сейчас голуби уйдут, кто-то другой появится, думаешь?
4: Да, еноты, гости там.
2: Мне кажется, что, может, они и не уйдут, потому что может же в обратку выстрелить. Где они же прилетают, потому что что-то там находят. И он такой пришел, что-то поклевал, поел, такой, опа, запивон.
3: Уже смотришь, прилетают в дождевиках маленьких. Адаптировались.
2: Собираются, как у фонтанчиков просто такие. Здесь попить дают.
3: Ладно, так напомнил мне анекдот, чтобы поймать ВДВ. Надо думать, как фонтан. Ладно, 7 баллов в городе, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Стоит блюхер от Шадринского переулка до Шевской, на Малышево, плотники от Бажова до Егоршинского подхода и от Комсомольской до Восточной. Сложности на самой Восточной, от Советской до Декабристов. Подстаивает ЕКАТ на 19-го километра до улицы Высоцкого. Также много транспорта на Халтурина, от Технической до Кирова и толчья на Ленина, от Тимирязева до Хохрякова.
4: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе поведаю, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баден Смена» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баден Смена» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину». Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
11: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
12: Зайчик, купи чинганчик.
2: Что? Лена, какой еще чинганчик?
12: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красивый? красненький.
1: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
1: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
13: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
14: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
13: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, кто за словом в карман не лезет. Столица Урала, 16 часов и 18 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Вот знаете, как иногда говорят, я сейчас кого надо наберу. В данный момент кого надо — это мы. 237, 100 и 4. Можно набирать вес, можно набирать 237, 100 и 4.
0: Главное после этого еще нажать клавишу вызова, если у вас она как клавиша.
2: Интересно, а есть человек, который действительно набирает и сидит такой, и чё?
0: Знаешь, когда много не спишь, я порой в калькуляторе номера набирал. Думал, а чё нет дозвона?
2: Да нормально.
0: 237, 100 и 4. Главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Алло.
2: Я рассказывал сегодня 10 минут на зарядку телефон пытался поставить. Добрый день.
0: Как зовут тебя?
3: Привет, пилотики.
0: Зовут-то как?
3: Стас.
0: Станислав, убавляй наш радиоприемничек, будет хорошо слышно и нам, и тебе. Скажи нам, Станислав, чем занимаешься? Где вообще работаешь?
3: А я, прикиньте, сегодня с утра уже к вам дозвонил.
2: А я вот думаю.
3: Но ничего не выиграл.
0: И ты всю эту обиду копил, чтобы назвать нас пилотиками.
4: По-моему, это флирт был, я не знаю.
2: Не-не, а я потому что тоже, не-не-не, Стас и утром сказал привет, пилотики. Я такой, может ли быть совпадение, что два человека.
0: Когда я устроился в катапульту, я сказал привет, катапультяне. Мне Стрельников сказал, больше так никогда не говори. Но мы намного лояльнее. В общем, у нас, Станислав, для тебя есть задание. Одно слово. Три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово тебя сегодня — субконто.
4: Возможно, так называется шельфовая зона вокруг континента. Либо, может быть, это аналитический признак счета бухучета. А может быть, так назывался проект подводного судна Леонардо да Винчи.
0: Субконто. Как думаешь, что такое, Станислав, субконто?
3: Это по буху что-то идет, похоже.
0: Почему?
3: Не знаю, похоже.
0: За карман схватился. Почувствовал. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. На самом деле, это слово нам вчера предоставил Максим, который работает программистом. И это действительно связано с бухучетом. Абсолютно верный ответ. Поздравляем. Наконец-то дождался победы. Видишь, настойчивость решает. Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Реклама.
10: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
11: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей? Да ну не верю.
12: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
13: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
14: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
15: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
14: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
15: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
16: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
18: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81.
9: 1, а также на сайте medved-66.ru.
18: ИП Нортон Лесли Романовна.
19: Угарана по 320-665-80-017-95-74.
20: Вызов – это испытать настоящую полосу препятствий.
21: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
22: И побывать в настоящей пожарной машине.
23: А еще попробовать еду полевой кухни.
20: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
22: Мам, пойдем!
20: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
24: 12+.
25: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
26: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
25: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
26: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
27: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
28: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 7 баллов. Стоит блюкеры вместе с проезжей от Шадринского переулка до Краснодарской. Не едется по Малышево от Бажова до Егоршинского подхода. Сложности на Восточной от Советской до Декабристов. На ИКАДе толчья 19 километра до улицы Высоцкого, также плотники на Ленина, от Тимирязева до Московской, и придется проявить терпение на Бебеля и Халтурина, от Пехотинцев до улицы Кирова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик, его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
3: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
2: Условия кукукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
3: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-86.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Мозоли от консоли и вспышки флешбека. Андрей Дашкин, рубрики «Игротека».
2: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. В столице Урала 16 часов и 32 минуты, а с вами навигатор Андрей Дашкин, уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
0: Сегодня выходит кем-то долго, кем-то нисколько нежданная игра под названием «Игра престолов. Дорога королей. Game of Thrones. King's Road». Уже многие попробовали во время анонса демку, выкидывали, и тогда было непонятно вообще, чего ждать от игры, но в общем и целом. Это экшен от третьего лица в мире «Игры престолов», где вот вы, по сути, делаете то, что делали сценаристы сериала, создаете свою альтернативную концовку. Играть вы будете за какого-то некого бастарда небольшого северного клана, который вот начинает участвовать во всех этих событиях в Вестеросе.
3: А там есть эти знакомые персонажи?
0: Да, да, да. То есть они хотят, чтобы ты был Джоном Сноу, но не совсем, поэтому ты тоже что-то типа как он, но рядом с ним ходишь.
3: Таскают.
0: Да. И тут, по сути, вся фишка в том, что вы где-то уже на этапе эскалации всех конфликтов, где уже понятно, что из-за стены идут белые ходоки, где как раз-таки та самая «Игра престолов» происходит в семи этих королевствах. Ага. Постоянно вот эти вот стычки кланов, северяне, не северяне, ланнистеры, таргариены, вся фигня. Ну и тут вы будете прямо свое поселение какое-то организовывать, и игра не исключительно одиночная. То есть она может играться как одиночная, но есть кооператив онлайн, и вы можете с другими игроками в одном мире находиться. Даже какими-то этими тусовочками, скажем так, кооперировать, вместе нападать на каких-то противников, вот на искусственный интеллект, либо на других игроков, например. То есть прямо создавать свои коалиции. Еще один престол в «Игре престолов». То есть тут, понятное дело, что не повторяются события ни книг, ни сериала, просто это условно вы погружаетесь в мир, в определенную его точку. Боевка, чисто хотели сделать Dark Souls. Очень хотели, примерно получилось. Хотя, так-то, в общем, люди немножко жалуются на нее, что она не работает так же безукоризненно. Как минимум, контрудары, говорят, здесь бесполезно вообще пытаться использовать. Ничего не работает. Но выглядит красиво. Действительно, для фанатов жанра, мне кажется, фанатов франшизы, это прямо сказка. Максимально четкий способ, реалистичный, скажем так, в данный момент, погрузить себя в мир, который вам нравится, поэтому, если вам вы прямо фанатеете с «Игры престолов», ни в коем случае не проходите мимо, тем более, что игра абсолютно 0 рублей, бесплатная. Качайте Game of Thrones King's Road, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Олег Мустафин,

0: представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ООО Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Едем! Едем!
10: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
11: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники. Клубная система, скидки для своих,
12: свой сервис.
10: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
11: Новый мотосалон GSB Moto.
10: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
13: О чем думаешь? Уже представляешь шашлыки на свежем воздухе?
14: А я думаю, что пора заехать в гипермаркет Сималенд. Мангал, угли и все к столу уже ждет. Поехали?
15: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
16: Уникум,

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16:45, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: Напоминаем, что радиопилоты и строительная компания «Спартакс» разыгрывают уикенд в столице. Участие принять можно до 28 мая. Для этого подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, сделайте репост розыгрыша себе на страницу и отметьте в комментариях одного друга, с которым хотели бы отправиться в столичное путешествие. Участник обязательно должен иметь действующий загранпаспорт, само собой. Также от вас требуется только один комментарий, не нужно спамить. И страница должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Лепота какая! Партнер проекта — строительная компания «Спартакс», ИП Сергеева Елена Игоревна.
2: Кто-то сделал фитнес-приложение по механике казино.
3: Так.
2: Вы подключаете, в общем-то, свой фитнес-трекер, там браслетик или часики, и делаете денежную ставку на то, что выполните определенную норму тренировок. Алгоритм рассчитывает вашу персональную цель по шагам на основе истории вашей активности. Не сделали — теряете денежку, сделали — забираете обратный свой взнос и долю из кассы проигравших. И по словам тех, кто уже начал этим пользоваться, они говорят, это так классно работает.
3: Ведь не обязательно даже ходить. Ты можешь просто потрясти его.
1: Это очень странно. Тут как будто больше вопрос, а кто вообще эти ставки делает? Это же очень странно.
3: Да, кто проигравший? Может быть, это просто замануха для того, чтобы люди начали ставить, а потом в конце сказать, ну, ребята, у вас не получилось. Мы посмотрели по цифрам, не сходится.
1: Да, мне кажется, что только при одном условии это может работать, где я такой, ну ладно, будь у меня эта информация, может, я где-нибудь на кого-нибудь бы и поставил. Что нужно, можно посмотреть в соцсетях профиль человека, на которого делаешь ставку, чтобы такой, так, вот это 10 лет назад, вот это 5, это сейчас. Да, ничего он не сделает.
3: В таких ситуациях всегда ставлю на двойное зеро.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фонотеки».

0: 94,4 навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104,1 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый день. Кибермошенники атакуют школьников перед началом единых госэкзаменов. Об этом предупредили в Роскачестве. Сначала аферисты предлагают купить ключи к успешной сдаче экзамена, а затем за дополнительную плату пройти ускоренный учебный курс. В Рособорнадзоре отметили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе. Основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. На Среднем Урале активизировались гадюки. С начала мая покусали уже троих светловчан. Все пострадавшие своевременно поступили в областной центр острых отравлений. Один пациент уже выписался, две женщины проходят лечение. Специалисты предупреждают, что в случае укуса нельзя накладывать жгут, делать насечки, поить пострадавшего алкоголем, прижигать укус или отсасывать яд. Необходимо промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, принять обезболивающие и антигистаминные, вызвать скорую, ну или самостоятельно добраться до больницы. В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». В Екатеринбурге презентовали полную программу 3-го фестиваля мотокультуры, музыки и спорта движения. Он пройдет с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга и в музейном комплексе в Верхней Пышме. В этом году состоится первый в мире женский мотофорум. Еще одним нововведением станет перенос трассы для кубка по суперэндуро с улицы 8 марта в исторический сквер. В акватории Верхосецкого пруда пройдут всероссийские соревнования по водным видам. Это аквабайк, гидрофлай и другие. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира и России. Главный день фестиваля 6 июня по традиции начнется с мотопарада из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Вход на площадке фестиваля в Екатеринбурге бесплатный. Доллар 73,14, евро 86,29.
5: Информация на правах рекламы.
6: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинос в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regino.havail.ru.
7: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
8: Завтра в Екатеринбурге погода ожидается еще жарче. На термометре в течение дня от 18 до 25 градусов выше нуля. Небо малооблачное, будет много солнца. Единственная есть вероятность небольшого дождя около 17 часов. Ветер подует восточный 1-2 метра в секунду.
9: Это что же за небольшой дождь 17 часов?
10: Но мне нравится, что есть хорошая динамика в погоде, в том плане, что ты рассказываешь, я думаю, как я под все это классно, где-то часов в 5 решу, ладно, до магазина и обратно чисто.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
0: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: Пора-пора, мото-мото-мото.
14: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
15: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем зарулившим на 104,4 в Екатеринбурге, 17:02, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК Баден Групп.
2: И в любой момент можно в нашей студии побывать, даже для этого сюда не приезжая, просто подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Тут один известный спортивный канал объявил необычный конкурс. Они ищут главного фаната футбола, который посмотрит все 104 матча чемпионата мира. Но делать это нужно будет в стеклянном кубе на главной улице Нью-Йорка. Там и камера тоже записывать вас будет. И не только смотреть нужно, но и контент для соцсетей, да, активно выкладывать. Тот, кто работу выполнит, заработает около 3,7 миллиона рублей.
0: Это типа туалет такой прозрачный.
2: Да, я думаю, где начинается сложность. То есть нельзя никуда ничего сходить.
3: Ну да.
0: Или во время матча просто надо там присутствовать. И до этого не обязательно даже там тусоваться рядом.
3: Ну там подряд нужно.
4: Подождите, 400.
2: Сколько каждый из них длится? Типа,
3: почему это... 400? 104.
2: А, 104.
3: Но все равно
2: в любом случае, да, то есть ни разу никуда не сходив по делам важным, это как вообще работает?
0: Ну как никуда? Вот он, вот кубик твой стеклянный.
3: Зато почти 4 ляма.
2: Ну, не знаю, а что, где-то на
0: пахнет
2: том свете...
0: Пахнет желтой карточкой.
2: На том свете эту валюту где-то принимают. Алло, я не ел уже несколько суток в этом кубе.
0: Ладно, посмотрим, что там в итоге будет, а пока поговорим о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 8 баллов. Блюхера вместе с проезжей стоят от Мира до Краснодарской. На Восточной и Фурманово не едется от Советской до улицы 8 марта. Много машин на Малышево, от Восточной до Егоршинского подхода. Космонавтов не двигается, очередной до машиностроителей, сложности на проспекте Ленина от Гагарина до улицы Московской и не радует движением Луначарского от Шевченко до Декабристов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу будем выяснять, как расшевелить этот пятничный вечер в рубрике «Афиша».
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООО «Баден-групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-7065.
7: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-147-605-1196.
9: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
10: Алло, я в Сочи. Погода супер.
11: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
12: Подробности на motivtelecom.ru.
13: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
14: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
13: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
15: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
16: О,

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
3: Джекгроб.
4: Территория.
5: Улыбка.
4: Стык.
5: Смех.
4: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь по

0: необходима консультация специалиста.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
4: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.

0: Тельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Блинов Константин Сергеевич. Новый мотосалон GSB Moto. Привет всем, кто не знает, как провести сегодняшний вечер. Столица Урала, 17 часов и 11 минут, а с вами навигатор, готовый поделиться рекомендациями в рубрике «Афиша».
1: Сегодня в 7 вечера в клубе «Нирвана» на Шевченко 9 начнется концерт рэпера «Букер». У него продолжается большой тур с полностью новой программой. Будет презентация нового альбома «Время колокольчиков». Билеты от 3700 рублей, 16+.
2: А через него можно номер в отеле заказать или что-нибудь? Но он же «Букер».
1: Не спрашивай. В это же время в клубе «Ц» по адресу переулок Центральный, рынок 6, начнется стендап-шоу «Подкаблучники». И оно еще при этом псевдотерапевтическое. Вы на листочке пишете свой вопрос об отношениях, потом кладете его в ведро, и на шоу потом комик вместе с профессиональным психологом этот вопрос разбирают. Билет стоит 800 рублей, 18+. Можно сегодня в театр сходить, например, в 19:30 в Центре современной драматургии на Малышева 145А покажут комедию «Сережа очень тупой». Комедия, говорят, не просто какая-то, а рациональная. И она о программисте Сергее, к которому однажды домой приехали с одной посылкой сразу три курьера и остались с ним дома на час. Не знаю, что у них там происходило, но билет стоит 1500 рублей. 16+.
2: Ну, за 1500 что-то происходило.
1: Либо в это же время можно в Коляда театр прийти на Ленина 97. Там начнется моноспектакль «Письма в никуда», который состоит из 4 моноспектаклей. И все они на тему поиска надежного, любимого человека, который вот поддержит, всегда рядом будет. Билет стоит 1200 рублей, 16+. А поздно вечером в 11 в клубе «Юнион» на 8 марта 12А начнется танцевальная вечеринка электронной музыки в честь дня рождения клуба. Им исполнилось 7 лет, и по этому поводу решили тусовку вот закатить, всех любимых диджеев позвать, ну и вас тоже пригласить. Помимо классной музыки вас ждут крутые декорации, розыгрыш и еще пара каких-то ништяков. Билет стоит от 700 рублей, 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Едем! Едем!
5: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
6: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
7: свой сервис.
5: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
6: Новый мотосалон GSB Moto.
5: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-3059.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
0: Привет всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 16 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
2: Во Франции полиция попросила водителей быть внимательнее из-за появления пьяных оленей на дорогах.
0: О, у них тоже такая проблема
2: с оленями
0: на дорогах.
2: Вот на днях жандармерия с таким предупреждением, да, к французским водителям обратилась. Весной олени пристрастились к поеданию гниющих растений, забродивших фруктиков, там, почек, вот это вот все. И из-за чего они вот уходят в отрыв, кружат на месте, падают и хаотично скачут вокруг. Поэтому нужно быть особенно внимательным.
0: Особенно громкую музыку не включать, потому что это может их привлечь на танцпол, так сказать.
3: Но, учитывая, как с подобными проблемами среди людей у нас сражаются, скажем так, здесь тоже, что ли, придется запускать социальную рекламу типа «Накатил, побереги себя, не садись за копыта».
0: Опять на рогах?
2: А в Австралии прохожий случайно попал на модный показ. В Сиднее, сейчас проходит австралийская неделя...
0: Неделя
2: моды, именно вот. Так и есть. Сегодня вот последний день, и на случайный прохожий стал участником дефиле на одном из городских пляжей, когда спустился по лестнице.
0: Да, он вообще не ожидал, хотел бы купаться, я видел этот ролик.
2: Да, в этот момент там же спускались по лестнице и шли дальше по песку модели, соответственно. Он не застеснялся, разложил там в сторонке свои вещи, зарядку сделал, покривлялся чуть-чуть.
0: Курицу достал в фольге, угостил.
2: А потом искупался, пошел и обратно по той же лестнице, но уже в полотенце. Поднялся, то есть вообще парень не пропадет.
3: Так на самом деле, как будто такой вот он странный сейчас мир этой всей высокой моды. Я когда смотрю вот всякие эти дефиле, я думаю, ну прокрадись туда бомж, который на себя что нашел, надел. Я бы не смог сказать, кто из них кто-то.
0: Знаешь, такой факт, что робо-зомби пару раз выгоняли с его концерта, потому что думали, что это просто бомж. А он так одевается.
3: Прямо по курсу. Товарищи слушатели, вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: Реклама.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
9: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
10: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
11: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
12: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-314.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
14: О, приснилось, что я завтрак проспал.
15: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
16: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
17: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А что? Чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
18: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Симоленд уже собрали все для похода. Поехали!
19: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
20: Помогите! Тону!
21: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
22: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: «Керм Гранит» и мебель в ванну, сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
25: Ну как?
26: Шедевр.
25: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
26: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
25: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
26: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
27: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
28: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
29: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
28: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
29: Правда?
25: Правда.
17: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
30: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
31: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт riviera-invest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Число Пи» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400. Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17:26, а с вами на 104.10 вечерний навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Число Пи.
2: С нами играет Денис, он работает слесарем. Доброго вечера.
3: Привет, Денис.
4: Всем привет.
0: Расскажи, сегодня уже все закончил работу или есть еще какие-то задачки?
4: Да нет, уже все в пробке, просто кошмар.
0: Где стоишь, расскажи нам.
4: Карнавал.
0: Да, название не оправдывает в данном случае.
3: Никакого карнавала.
0: Скажи нам, Денис, может быть, у тебя есть какое-нибудь счастливое число или, наоборот, несчастное, которое ты стараешься избегать?
4: Ну, счастливое.
0: Какое?
4: Четвертое.
0: Четвертое число, это день рождения у тебя?
4: Да.
0: А какого месяца?
4: Первого.
2: Это, понятно. Знаете, люди, которые супер впечатляемые, легко внушаемые, вернее, когда начинают во всякую магию верить. Вот сейчас бы услышали это, когда сказал Денис, что четвертый, ты такой, день рождения. Я такой, маг! Ты что, волшебник? Как ты мог знать?
4: А еще это те люди, которые получают один подарок и на Новый год, и на день рождения.
0: Да, к сожалению.
2: Так и живем.
0: Ну, это, знаешь, все равно лучше, чем
2: 29 февраля.
3: Да, да, да.
0: Денис, у нас для тебя есть одно число и три варианта того, что это число может значить. Что с тобой, Андрей?
2: Это такой, на мне ипотека. Вот это все, у меня семья, мне всего 10 лет.
0: В общем, у нас число 760 и три варианта того, что оно может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, подарок будет твоим. Итак, 760.
3: Возможно, это количество диалектов у касаток. Может быть, это пиковая высота Уральского хребта над уровнем моря в метрах, соответственно. Либо это рекорд по числу кликов мышью за минуту.
0: 760, что из этого действительно похоже на правду, как ты считаешь?
4: 760 метров, наверное, высота Уральского хребта.
0: Пиковая высота Уральского хребта. Это твой ответ?
4: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это не так. Пиковая высота 1895 метров, это гора Народная. Ну ничего, не расстраивайся, звони в другой раз, 237-104. Кто готов дать верный ответ? Алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
4: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
4: Меня зовут Лонгин.
0: Ух ты, неожиданное имя, Лонгин. А стоит ли повторить задание для тебя?
4: Цифру помню, варианты бы напомнили, было бы неплохо.
3: Без проблем. Количество диалектов у касаток, либо рекорд по числу кликов мышью за минуту.
0: Что же из этого действительно 760?
4: Ну, наверное, первый вариант.
0: Диалекты у касаток ты имеешь в виду?
4: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, диалектов намного меньше. Всего 7 ученые выяснили. Но что ж, осталось только забрать...
2: Наверняка хоть один из этих диалектов с точки зрения китов, это те, кто говорят «ихний здесь», а...
3: Наверняка, да.
0: Тутошный. Алло.
3: Привет.
4: Алло, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
4: Максим.
0: Максим, ты был внимательным радиослушателем?
4: Конечно.
0: Какой же ответ остался правильным?
4: Ну, какие касатки и хребты? Клики, конечно.
0: Клики, конечно!
3: Разумеется!
2: Классно быть третьим дозвонившимся, можно просто сразу.
3: Зашел с ноги просто.
0: Да, недавно поставил рекорд парень, причем для этого использовалась специальная мышь, которая больше отслеживает движение. Хотя некоторые люди с похмелья, мне кажется, могут этот рекорд побить.
2: Вполне, да.
0: Поздравляем тебя с победой, Максим. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
2: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года указана стоимость на Хончи HS3.

0: пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17:34 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе уже 9 баллов стоит блюхер от Шадринского переулка до Шевской на восточной плотнике от Советской до Декабристов. Сложности на Малышева от Бажова до Егоршинского подхода и от Комсомольской до Репина. Учителей Турбинная не радует от Юльской до Космонавтов. На Сибирском тракте и Декабристов плотники от переулка Активистов до улицы 8 Марта. Также подставят улица 8 Марта от Ельцина до остановки Южная. И придется проявить терпение на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
4: Мода. Просто набери 380-8686.
5: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Акция до конца мая 2026 года.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
7: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: 17 мая. Воскресенье. 19.00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
11: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
12: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
13: И побывать в настоящей пожарной машине.
14: А еще попробовать еду полевой кухни.
11: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
13: Мам, пойдем!
11: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
15: 12+.
16: Алло, кто это?
15: Это ты, из будущего.
16: Круто. И где мы сейчас?
15: Где-где? Там, где купили апартаменты.
16: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
15: Еще бы. Сам скоро оценишь.
17: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.

0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено, не реклама.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
7: А на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики радиопилота. В Екатеринбурге 17 часов 45 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: Хотелось бы напомнить нашим слушателям, что на сайте pilotfm.ru в разделе «Забота пилота» сейчас размещена информация о мальчике Андрее Уварове. Ему в мае 2022 года поставили диагноз «прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена». Диагноз серьезный, опасный, в России лечения, к сожалению, нет. И вот сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но прогрессирующее заболевание, конечно же, просто поддерживающей терапии не лечится. И есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить вот поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Невероятно огромная сумма, которую мама Андрея не может никак заработать, понятное дело. И вот с нашей-то общей помощью мальчик все-таки может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. В России с 2020 года заблокировали 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор. В ведомстве заявили, что мониторинг продажи лекарств в интернете ведется с начала пандемии коронавируса. Как показала статистика, число недобросовестных продавцов не сокращается. Две трети случаев связаны с продажей незарегистрированных препаратов. Росздравнадзор сотрудничает с ассоциацией компании интернет-торговли для оперативной блокировки нелегальных ресурсов. Депутаты Екатеринбургской гордумы 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, а в первую субботу августа. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также в Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня» из Питера объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рокот стадиона». Среди ранее названных хедлайнеров группы «Чайф», «Сова», «НЛО», «Юля Савичева» и другие. Аэрофлот объявил о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты Москва-Дубай будут выполняться раз в сутки, а с июля количество рейсов увеличится вдвое. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 в ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировой прокат в 2028 году. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на 2027. Доллар 73.14, евро 86.29.
5: Информация на правах рекламы.
6: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
7: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
6: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточкадом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: Внимание, водители! Особенно пешеходы на радиопилот. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
10: Выходные нас ждут теплые и солнечные. Завтра на термометре утром плюс 18, днем и вечером плюс 25, плюс 21. Обещают легкий ветерок с востока 1-2 метра в секунду. Будет малооблачно, вечером около 5, возможен небольшой дождь.
11: А мне, знаете, было комфортно, когда было не жарко. Сейчас как-то думаешь, да уже... А где убавить?
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
15: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
17: Осторожно. «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
18: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене.
3: от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
12: «Эксид. Born for more».
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радіо Пілот.
1: Привет всем, кто выбирает попутчики Радио Пилот. В Екатеринбурге 18:03, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК Баден Групп.
3: И как кричали странные типочки, измазанные из безумного Макса: «Узри меня!» Подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilot.fm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
1: Тебе может баллончик серебряночки дать.
4: Нельзя выходить утром, понимаете? Просто противопоказано.
3: Дома нельзя.
4: Тут недавно ученые из Южной Кореи изобрели контактные линзы для борьбы с симптомами депрессии.
1: Ух ты!
4: Они разместили на линзах махонькие электроды, которые могут отправлять слабые электрические сигналы через сетчатку в области мозга, которые связаны с регуляцией настроения. Ну, кстати, вот там картинка была, там правда розовая линза, но я тут нет информации,
1: скорее
4: там, какого
1: всего
4: они
1: нет,
4: цвета.
1: Для новости.
4: Наверное, да.
1: Покрасили.
4: Сигналы поступают таким образом, чтобы не задевать, если что, лишние участки, да, то есть напрямую к центру настроения вашего. Испытали это на мышках с плохим зрением. Начали, сначала ввели гормон стресса, вот, а потом...
1: Хорошая комбо.
4: Эксперименты показали, что вот контактные линзы также эффективно подавляют депрессию у грузунов в данном случае, как и некоторые антидепрессанты.
1: Как и, в принципе, отсутствие ударов током.
4: Да, например.
3: Очень разные вещи вызывают депрессию у нас и у грузунов. У них, как правило, исследования про депрессию вызывают.
1: Главное, хотя бы эти линзы помойте перед тем, как на людях проверять.
4: Да, мало ли.
3: Мне кажется, что действительно лучше антидепрессионные контактные линзы, это просто как шатай вот эти шторы, которые ты надеваешь, такой: о, ничего не вижу, ничего не бесит.
4: Класс.
3: Ничего не расстраивает.
1: По-моему, лучшая антидепрессионная история — это деньги просто. Попробовать. Просто крысы не понимали об этом. У них нет такой концепции. Вот если бы они открыли глаза, тогда бы поняли. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 9 баллов. Стоит Восточная и Фурманова от Советской до улицы 8 марта. На Блюхера — толчья от Шадринского переулка до Шевской. Сложности на Малышева — от Бажова до Егоршинского подхода, от Мира до улицы Репина. Подставит проспект Ленина — от Тимирязева до Хохрякова. Все очень плотно на ИКАДе — от Березовского тракта до улицы Высоцкого. И придется постоять на Космонавтов — от Старых Большевиков до ЖД эстакады.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите, ну что за красота. А еще, кстати, другой подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу будем выяснять, как поступать с этими выходными в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден-групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
9: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
10: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
11: Березовский, так рядом же, поехали!
10: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
12: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Продолжите фразу. Три десятки — это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
8: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Уникум через Изобель.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум «Черри». Бибеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.

0: спонсор рубрики «Афиша» – застройщик компания «Практика». Привет всем, кто не знает, чем себя занять на предстоящих выходных. В столице Урала 18 часов и 14 минут, а с вами навигатор, готовый помочь в этом вопросе вместе с рубрикой «Афиша».
1: Завтра можно к 8 вечера сходить в Joypub на дублере Сибирского тракта 2. Там в это время выступит Стамбульчик Бразерс. У них обширная программа, в том числе хиты Эдит Пиаф, Битлов, Пинк Флойд тоже. Друзей, в общем, берите, идите классно вечер проводить. Билеты от 600 рублей, 18+. Тоже в субботу, но поздно вечером, можно оторваться на танцевальной поп-вечеринке дископати 90-х. Она начнется в 23:30 в клубе «Фабрика» по адресу переулок Центральный рынок 6. Саундтрек, естественно, хиты 90-х, там «Руки вверх», MC Hammer, Spice Girls и все вот эти вот истории. И также там будут зрелищные танцевальные шоу и видеосъемка лучших моментов. Билеты от 700 рублей, 18+. А в воскресенье 17 мая можно сходить в театр «Алиса» на Академика Сахарова 78. Там в 17:00 покажут комедию «Сдается комната одинок мужчине». И она про четырех женщин. Все они коллеги, и одна из них каждый год к выдуманному мужчине ездит в отпуск. И подруги в какой-то момент начали что-то подозревать, и женщина решила найти настоящего мужчину по объявлению. Билеты от 600 рублей, 16+. А вечерком в 21:00 в клубе «Стендап Спот» на Вайнера 10 начнется шоу «Лучшее за неделю». Если на этой неделе вы не были на открытых микрофонах, это мероприятие для вас. Отобрали только лучших комиков с их свежими монологами, которые уже были тепло приняты зрителями. Билеты от 700 рублей, 18+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. Накрытые детские площадки. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
3: Только до конца мая. Квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
2: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
0: С нами будет играть Дмитрий, который занимается слаботочкой, и он у нас постоянник, не успевает выйти из черного списка. Уже такой хочу обратно с подарком.
2: Любит подарочки.
3: Привет!
4: Привет, привет, ребят.
2: Расскажи нам вообще, есть ли какие-нибудь, может быть, увлечения у тебя, хобби? Как ты, помимо того, что выигрываешь призы, время свободное проводишь?
4: Детский футбол.
2: Детский футбол? А ты там как тренер выступаешь или просто смотришь на детский футбол?
4: Ярый болельщик.
2: А, это понятно. Это здорово. И как вообще, хорошо показывает команда себя?
4: Да, конечно.
2: Даешь какие-то советы или все-таки на тренера опираешься?
4: Эмоционально нервничаю.
2: Ну, как раз со стрессом надо бороться. Видимо, подарками как раз. Пытаешься закрыть эту историю. Ты набрал нас в пятницу именно потому, что сегодня квест городской как путешествие или так совпало?
4: Так совпало.
2: Ну, хорошо. Хорошо совпало, на самом деле.
0: Удачненько,
2: мне кажется,
0: да.
2: Это проще для тех, кто ориентируется на наших 100%. Дорогах. 3 вопроса отметаются. Сегодня у нас 2 поворота. Скажешь правильно, куда добрался, тогда подарочек будет твоим по праву. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, представь, что ты поехал по проспекту Ленина от гостиницы «Исеть» на восток в сторону Урфу. Но спустя 1.5 километра ты оказался на светофоре, где трамвайные пути разошлись в разные стороны. И здесь ты повернул направо.
0: Прикинул?
4: Так, от «Исети»
3: на восток. В сторону, да, Урфу, 1.5 километра.
2: Там трамвайные пути разошлись в разные стороны, и здесь направо повернул на этом месте.
0: Есть картинка?
4: Луначарского.
0: Уже нет.
3: Что ж ты?
2: Это намного ближе Луначарского. Дальше едем-то.
0: Я даже не знаю.
2: Почти до Урфу доезжаем, и там как раз направо.
4: Подождите.
0: От гостиницы «Исеть» в сторону Урфу, 1.5 километра.
4: Да-да-да.
0: Светофор?
2: Примерно прикинул, да, где находишься?
4: Да, это Гагарина, я понял.
0: Замечательно. Вот. После этого ты продолжил движение до следующего светофора и там повернул налево вслед за трамвайными путями.
2: Ну, думаю, тут все складывается. Чудненько. Дальше ты двигался прямо, считая перекрестки со светофором, и остановился на 3-м по счету. Вот какие же улицы там пересекаются?
4: Так, налево повернул. Первое там, где там троллейбусы уходят. Так. Вторая там, где кафешка.
2: И третья, там где какая название
4: там,
2: улица?
4: Там Комсомольская вроде идет.
2: А вот первая-то улица, на которую повернули, по которой ехали и считали, это какая улица?
4: Софья Ковалевская там.
2: Подожди. Комсомольская — это правильно, половина правильного ответа. Осталось найти улицу, по которой мы ехали и считали эти перекрестки. Комсомольская есть правильный ответ. Действительно, до этого были с Мира и Софьи Ковалевской. Вот как раз ты, которую про остановку напомнил. Абсолютно верно. Поздравляем тебя с победой, Дмитрий. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок. Ну и, конечно, расскажем, как заберешь его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно.
2: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Синоншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
4: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
5: Exit. Born for more.
6: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все. Все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103. 18+.
11: Весна.
12: Встречи с друзьями.
11: Отдых и путешествия.
12: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
11: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
12: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
17: Подробности на baden-land.ru. 0+.
18: О чем думаешь? Про поездку, где все уже взяли за тебя и ничего не забыли?
19: А я думаю, что такие поездки начинаются с гипермаркета «Сималэнд». Там есть все и даже чуть больше.
20: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
21: Доча, включи голосовые прослушать.
22: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
23: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
24: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
25: А на горках!
24: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
26: ООО «Китикетинбург». ОГРН 108-667-1008-907.

0: завод.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джику» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 8 баллов. Стоит Малышев от Бажова до Егоршинского подхода. Не едется по Блюхера и проезжей от Шадринского переулка до Краснодарской. Сложности на Восточной, от Советской до Декабристов, Данила Зверева и Комсомольская встали от Сулимова до Малышева. Все еще плотно на ИКАДе от Березовского тракта до улицы Высоцкого. Пробка на Космонавтов от старых большевиков до ЖД эстакады и не радует движением проспект Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Зайчик, купи чинганчик.
4: Что? Лена, какой еще чинганчик?
3: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
5: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Джи Групп».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Дошел до такого возраста, когда хочу поменять класс машин. Никогда не ездил на минивэнах. Семья, дети, несколько автокресел. Вот рассматриваю Toyota Noah. Вообще, что можешь сказать об этой машинке? Вот по надежности, по вариаторам и по состоянию вообще 18-19.

0: вот мощности вот этой двухлитровой его мало, правда, для такой тяжелой достаточно тележки с нагрузкой. Если в городских условиях мы рассматриваем, то норм. Если мы смотрим машину для того, чтобы совершать какие-то путешествия, то очень спокойная езда. Учитывая, что, ну, скажем так, не у всех автомобилей с правым рулем есть мощные двигатели, это надо просто учитывать. Но зато очень неплохо трансформируемый салон. Интересная тема, все, что касается, там, допустим, долгосрочности, службы неплохой на дальники, открытие двери, вот это вот, где можно там себе позволить загружать хоть всю поклажу, хоть детей на люльках туда, хоть на коляске закатывать, понимаешь? То есть в этом плане, конечно, транспорт просто отпад. Но как только выезжаешь на трассу, вот у меня все прям вздрагивает. Ну, вся семья с тобой. Ну, с правым рулем время обгона увеличивается. Там и так мощность, ну, как бы такая. Что касается путешествий по федералкам, платным там и так далее, вообще вопросов никаких нет. Вот. А так, в целом, я одобряю, там, бюджет просто 2,5 получается почти за хороший вариант. Ну, 2,5 за хороший прям вариант, вот, если так смотреть.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Вопрос, крик души, скажем так, зовут меня Ярослав. Значит, дублер восточный, от Малышева до Куйбышева. Там остановочный комплекс и переход к Яблоку, торговому центру. Машины там вообще от слова совсем не останавливаются. То есть лежачий полицейский было бы как минимум спасение.
0: Да, я знаю эти места, да. Печально.
2: Второй момент. Машины постоянно заставляют машинами, потому что все приезжают покушать в выходные. В выходные вообще невозможно приехать домой. На встречку все ставят, и, соответственно, одна полоса из двух полос превращается в одну полосу.
0: Я вот, честно говоря, не очень понимаю, почему там физически не ограничить эту парковку. Ну, там реально надо сделать какое-то либо ограждение, либо делиниаторы, чтобы люди не ставились. И вопрос, опять же, к... Понятно, люди будут ставиться там, где не попадя всегда. Но вопрос тогда к заведениям. Это же ваши клиенты приезжают. Они же не просто так там оставляют автомобили. Они же действительно приезжают. Кто пообедать, кто поужинать, кто еще что-нибудь. Там и вечером толкучка лютая все время в этом проезде. А еще учитывая, что он тупиковый, так там еще и система ниппель постоянно. То так, то сяк, люди не могут разъехаться. Но вопрос, к организации. Либо этот участок как-то расширять при помощи бизнеса, либо я не знаю, что делать. Потому что если бы там не было кафешек, там вряд ли бы кто-то так тусил, понимаешь?
2: Алло, алло.
0: Да, услышал алло, тебя. Спасибо большое. Да, хорошего дня. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
6: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В Екатеринбурге 18 часов и 41 минута, а с вами на 104,4 вечерний навигатор.
7: Напоминаем, что радиопилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City проводят фотоконкурс на тему «А это мой багажник» до 22 мая. Присылайте нам фотографии, где есть вы и, конечно же, по названию понятно, ваш багажник тот самый. 22 числа в прямом эфире навигатора выберем 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors. Официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City на Умельцев 2.
8: А в продажу совсем скоро поступит тренажер-дыхалки для заядлых курильщиков.
6: В виде сигареты большой?
8: Нет, в виде большой соски для взрослых. В общем, американский стартап представил портативный тренажер Dojo Air, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. И создали его в содружестве с врачами. В общем, за нажимаете губами, со всей силы дуете, и механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление, которое можно настраивать, чтобы наращивать.
6: Звук.
8: Ну, кстати, динамики там правда существуют, чтобы он вслух проговаривал вашу тренировку, там вот это вот.

0: Година это яд.
1: Я разгадал эту уловку. Ее берешь, нужно плотно обжать губами, сильно-сильно дуть, сознание теряешь, пока в отключке ты же не куришь.
2: Реально, да, кстати.
1: Все нормально.
0: Интересно, когда догадается другой стороной вставить просто.
1: Ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
4: Реклама.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
10: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
11: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
13: Джек-Гроб.
14: Тепло ли тебе, девица?
15: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
14: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
16: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
17: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
18: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
19: ИП «Нортон Лышла Романовна».
20: Угарана по 320-665-80-017-95-74.
21: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
22: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
23: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
25: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
24: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
26: Едем! Едем!
27: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
28: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
29: свой сервис.
27: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
28: Новый мотосалон GSB Moto.
27: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
30: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий.
24: Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
25: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
24: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: всем, кто желает знать об этом мире больше, на 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Рособорнадзор предупредил об активизации мошенников перед началом ЕГЭ. Выпускникам предлагают купить ключи к успешной сдаче. Школьников призывают не реагировать. Утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе, сообщили в Рособорнадзоре. Депутаты Екатеринбургской гордумы во вторник, 19 мая, рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, как обычно, а в первую субботу августа. Вице-мэр Константин Шевченко ранее пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату празднования из-за Успенского поста также просили представители Русской православной церкви. Павла Гусева, который устроил смертельное ДТП на Эльмаше, отправили в колонию на 5 лет. Авария произошла рано утром 15 августа прошлого года на пересечении улиц Фронтовых бригад и улицы Бабушкина. Гусев промчался на красный сигнал светофора на своей Мазде и сбил 63-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу, где тот скончался от травм. При этом Гусев был пьян. Суд признал его виновным. Наказание он будет отбывать в колонии поселения. Об этом сообщили в прокуратуре, на которую ссылается Е1. В субботу, 16 мая, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Черноморцем» в рамках 34-го тура Лиги Пари. Начало в 15 часов по уральскому времени. Трансляция будет доступна на двух площадках – ВК-видео и Кинопоиск. А следующая домашняя игра «Урала» состоится 20 мая. Это будет переходный матч за право выхода в мир российскую премьер-лигу. Матч состоится на Екатеринбург-арене в 19:30. Согласно жребию, первая игра пройдет в Екатеринбурге, а ответная – на поле соперника 23 мая. При этом соперник пока неизвестен. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня. В День России в линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера. После заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть эти три планеты, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится еще и очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, поясняют астрономы. Доллар 73.14, евро 86.29.
1: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
6: В субботу на этой неделе на улице вообще будет сказка. Много солнца, весь день малооблачное небо, небольшой дождь возможен около 5. На термометре от 18 до 25 градусов выше 0, а ветер подует с востока 1-2 метра в секунду.
7: Что вообще такое небольшой дождь? Это про размер капель, это про длительность. Что значит небольшой? Он не зрел эмоционально?
1: Пилоты.
8: Реклама.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Пора-пора, мото-мото-мото.
12: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
13: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: пирата.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. В столице Урала начало восьмого, а с вами на 104.4 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
3: 15 мая у нас на календаре, и сегодня отмечается Международный день семей. И нет ничего важнее семьи, как мы помним из фонда золотых цитат «Форсажа», особенно для общества.
1: Поздравляем всех семейных.
3: И из профессиональных праздников отмечается День климатолога, он же Международный день климата.
4: А, хорошо.
3: Поздравляем.
4: Потому что я такой, ну, сейчас надо выяснить, это про климат или про климакс, я не знаю.
3: Я сегодня именинник, день рождения московского метрополитена. 91 год ему сегодня исполнился.
1: Понятно, мы с ним знакомы через жетоны, которые как раз к нам-то и привезли. Сейчас, по-моему, уже от них отказались, правда.
3: Еще отмечается Международный день виртуального помощника. Вот, получается, каждую третью пятницу мая он наступает.
1: Я не помню, чтобы мне кто-то помогал виртуально. Кроме скрипыша, который давал мне попад советы.
4: Я хотел сказать, что да, такой, ну если мистер Скрепка...
3: Также отмечается День сухого пайка и День лакоманьяка. Это про девчонок, которые лаки для ногтей коллекционируют в сумасшедшем количестве.
4: А есть кто-то, кто их просто коллекционирует без цели, ну, использовать?
3: Не, ну, с целью использовать, но просто никогда не хватает там даже трех, допустим, оттенков какого-то цвета. Тебе нужно 10-15 оттенков.
4: Вот это про женщины, эти ваши бесконечные оттенки. У нас все просто. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И сел в тюрьму.
3: Ну и еще отмечается День испытания почтовых лошадей. В этот день все почтовые лошади должны были пройти проверку на выносливость и скорость. Проверяли, чтобы они точно смогли справиться с тяжелыми условиями работы.
1: Смотря что они делали, может, они просто марки лизали. И большие языки вполне могли бы.
4: Ну понятно, почему это не прижилось. Лошади уже такие: «Да что еще вам надо? Вы нас уже во все вписали! Когда вам хватит?» Ну ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Блюхера от Гагарина до Шевской, на Малышево Плотники от Бажова до Егоршинского подхода и от Мира до Максима Горького. Сложности на Восточной, от Советской до Декабристов, Комсомольская эстейт, от Академической до Малышева и от Академической до Блюхера, все еще плотно на ИКАДе, от Березовского тракта до улицы Высоцкого и много машин на Халтурина, от Технической до Кирова.
3: А есть что добавить? Тогда, конечно, добавляйте. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баден Смена» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баден Смена» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-11-96.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Человек, купающийся.
13: Ух.
12: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
13: Ух.
12: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
13: Хорошо.
12: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
14: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного правильного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
0: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-50.
13: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсен. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Прямо по курсу вас ждет конкурс «Чмокни песню». Набирайте 237-104.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 15 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Играть с нами будет Евгений. Он работает в медицинском центре менеджером по продажам. Доброго вечера.
2: Приветики.
3: Привет, привет.
0: Расскажи нам, а ты сам какое-то медицинское образование получал или конкретно продажник?
3: Я просто продаю. Люди хотят, я им продаю.
0: Понятно.
2: Нормально.
0: Но это получается...
2: Я человек простой.
0: С горячими вот этими клиентами работаешь.
3: Ну, грубо говоря, уже да.
0: Уже подогретые как минимум. А скажи нам, Евгений, как вообще со стихами у тебя вопрос обстоит? Писал когда-нибудь какие-нибудь стихи, может быть, даже песни? Было такое или нет?
3: Бывало, бывало, практиковал.
0: А кому посвящал эти стихи? И когда это случилось?
3: Жене любимой, когда предложение делал.
0: Ой, это красиво. А что-то прелесть помнишь какая из этих строчек или все уже забылось?
3: Уже не помню, давно было.
0: Ну ладно, у нас для тебя еще небольшая рифмовочка имеется, а именно задание музыкальное. Бахти как-то спел песню под названием «Как ты посмела». Небольшой фрагментик из этого трека мы сейчас для тебя прокрутим. Правда, одно слово закрыто визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Готов.
0: Ну, полетели.
4: Это боль мужская, за нее не стыдно.

0: Отвечу я сухо, мужчины не плачут.
1: На работе фигачу.
2: Я сначала не сухо услышала.
3: Да, есть момент такой. Мы можем повторить задание текстом для тебя, Евгений. В этом есть необходимость?
4: Да, да, давайте.
3: Хорошо.
2: Это боль мужская, за нее не стыдно. Мы болью за счастье платим без... Ты спросишь меня, что же слез не видно? Отвечу я сухо, мужчины не плачут.
3: Вот так вот, да.
2: Там без чего-то, да?
3: Да, мы болью за счастье платим без... И получается рифма через строчку, отвечу я сухо, мужчины не плачут. Без чего же он болью за счастье платит? Да. Как ты думаешь?
4: Ну, самое очевидное, что идет, это слез, конечно. Но опять там...
2: Нет, а если сплачут?
3: Да, рифмуется больше со словом «плачут». И речь идет о товарно-денежных отношениях,
2: да.
3: Здесь чуть-чуть.
2: Да, экономика завязана здесь.
1: Платим
2: некоторая.
1: Без...
3: Чего?
4: День.
1: Официанту...
3: Скажем так, мелкие разменные деньги называются как?
4: Без сдачи.
3: Вот, абсолютно верно, это правильный ответ.
0: Платим без сдачи.
3: Поздравляем тебя с победой.
2: Пенсионеры без дачи. Сколько он плакал, чтобы мы смеялись.
3: Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, Евгений. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как заберешь его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
3: 3-4.
4: Офигенно.
1: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОСЭ «Правобережный сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: О чем думаешь? Про рыбалку на рассвете и тишину вокруг?
6: А я думаю, что такое утро лучше не откладывать. Все нужное уже ждет в гипермаркете «Симоленд». Поехали!
7: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
9: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого место встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
10: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
11: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Малышево от восточной до Егоршинского подхода. По Блюхера не пробиться от Гагарина до Шевской. Затор на Восточной от Советской до Декабристов. Все еще плотно на ИКАДе от Березовского тракта до улицы Высоцкого. Много машин на Комсомольской от Академической до Малышева и от Академической до Блюхера. И придется проявить терпение на Халтурина от Технической до улицы Кирова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
4: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.

0: Добрый вечер всем, кто прокладывает путь домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Компания Dyson представила следящий за людьми вентилятор. Новинка называется Find and Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе искусственного интеллекта, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону, чтобы сквозняк вас 100% настиг. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности, и пользователь, конечно, не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека, ну есть или нет, и положения его в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени сразу. Пум, нет ничего. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на человека. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Компания также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,97% ультрамелких частиц. Для очистки используются два фильтра ГЕПА и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Вентилятор уже поступил в продажу в США по цене примерно 65 тысяч 700 рублей.
2: Братан, а что это у тебя вентилятор в мою сторону поворачивается, как только я про политику говорить начинают.
1: А ты ведь краснеешь, видимо, в этот момент. Тебе нужна обдув.
3: Жарко тебе,
2: нет,
3: ну?
2: Это потому, что он борется не только с загрязнителями воздуха, но и общества.
1: Знаешь, когда набросить на вентилятор вот это отражение, заиграл совсем новыми красками. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но я абсолютно не понимаю, почему школьникам решили запретить танцевать под стинга.
4: Вот, это, кстати, я дальше хотела обсудить, что из закона о защите русского языка выпускникам запрещают ставить танцы под иностранные песни. Например, вот стинга, да, запретили выпускникам. Потом, допустим, стинга попросили заменить на последний вальс из сериала «Ландыши», ну, как современный, да.
5: Единственное, например, я не понял, это вообще все запретили или конкретно
4: или,
5: в одной
4: допустим,
5: гимназии?
4: В Ярославской и Тамбовской области под запрет попали песни Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон.
3: Не, ну погоди, это, я так понимаю, для школьного бала.
4: Да, для выпускного.
3: Ну, именно для постановочного танца, да?
4: Ну, конечно. Ну, ведь нет, не то, что там на дискотеке нельзя включать, понятно. А именно когда торжественная какая-то часть.
3: Ну, ладно, хоть маразм до этого не
4: дошло. У нас просто действительно, когда я вот выпускалась, мы, допустим, все хором на выпускном, прощаясь, пели песню «I just called to say I love you». Вот это. Это вот,
3: ну, I just called.
4: Да, до сих пор.
5: Мы вообще бутылку пели, помню, на выпуске.
4: Вот это, кстати, на русском.
5: В крови.
3: У меня в 9 классе на выпускном пара одноклассников танцевала под секс без перерыва.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: FM.
1: Реклама.
2: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
4: 16 мая. День мопса в Радуга Парк. В программе конкурсы костюмов в стиле уральский рок. Бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13:00. Вход свободный, 0+.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
8: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
9: И побывать в настоящей пожарной машине.
10: А еще попробовать еду полевой кухни.
7: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
9: Мам, пойдем!
7: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
11: 12+.
12: Строим новое!
13: Ремонтируем любимое.
12: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Маска Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Как эта трудовая неделя, вечерний навигатор подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившиеся на выходные Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Ну, конечно же, мы вас не оставим без интересного факта, тем более он сейчас актуальный. Лето приближается, скоро по отпускам все погонят. И все мы знаем, что в разных странах есть туристические ловушки. И, например, в Марокко туристам предлагают на 10 минут закопаться в песок. Это популярная очень услуга. Mm-hmm. И утверждают, что это дает эффект, схожий с сауной, помогает при ревматизме и полиартрите.
0: Ну, если с сауной пока закапываешься, думаю, уже можно ее ощутить, этот эффект.
1: Да, да. Вообще, такой думаю, а еще классно, что ты платишь деньги человеку, который тебя закопает, и только он потом сможет откопать.
0: Не, скорее всего, как с верблюдами, ты залазишь бесплатно, а вот чтобы выкопали, нужно уже заплатить. Интересно, дают сфотографироваться с чайничком еще как в белом солнце пустыни?
1: Вот это идеально чисто для русских туристов ориентировано. Ладно, ребят, на этом мы будем понемножку с вами прощаться, но только до понедельника, естественно. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Выход!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. Риск повышается из-за аномальной жары. В отдельных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Это 4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидромет. Предупреждение действует с 15 по 19 мая. По данным авиалесоохраны, на сегодняшний день в Свердловской области лесных пожаров нет, однако с начала сезона зарегистрировано уже 50 возгораний, а площадь выгоревшего леса составила 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов Уральского федерального округа, сообщает «Новый день». С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». Ремонт трамвайных путей на ЖБИ закончат на сутки раньше. Изначально работы на Высоцкого-Сыромолотова были запланированы с 16 по 19 мая, а теперь обещают запустить трамваи уже в понедельник утром, чтобы жители ЖБИ смогли спокойно добраться на работу. В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. С января с флагом и гимном разрешали выступать только борцам до 24 лет. Доллар 73.14, евро 86.29.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
7: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
8: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
10: А солнце светит, потуши сгущаются вроде.
11: На пилоте парус. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
12: Завтра, 15 мая, прогрев у нас продолжается. Днем по температуре аж до плюс 25, утром плюс 18, вечером плюс 21. Ожидается малооблачное небо и много солнца. Около 17 часов начнется слабый кратковременный дождь. Ветер подует слабый, восточный 1-2 метра в секунду.
13: Все слабый дождь, слабый ветер, слабый.
14: Да. Только люди могучие.
15: Пилот FM.
16: Реклама.
17: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
18: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
19: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллиона рублей.
20: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
21: «Эксид. Born for more».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».
4: Спонсор фитнес-часа на радио «Пилот».

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
2: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
3: Exit. Born for more.
4: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
9: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
10: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джекроб.
11: Продолжите фразу. Три десятки — это...
12: Такси. Я на работу езжу.
13: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
14: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
11: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
15: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
4: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: рекламу.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
8: ИП Нортон Лесли Романовна.
9: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Кировская, 22 228 2111.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310 10 10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
4: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
5: Березовский, так рядом же, поехали.
4: Лада Восток, Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Турпаутыбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
12: Купия мода. Просто набери 380-8686.
13: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Акция до конца мая 2026 года.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Каскавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: Зайчик, купи чинганчик.
5: Что? Лена, какой еще чинганчик?
4: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
5: Березовский, так рядом же, поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
8: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: 2:00.
12: Можно начинать.
13: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
14: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы снова вместе. Это специальный микс на радио «Пилот». Стереоэффектное радиошоу, которое сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным вновь. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Для начала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Тридесятки». По любым транспортным вопросам набирайте 310-10-10. «Тридесятки». Спасибо за поддержку шоу. Сейчас, когда я шел на студию по этому прекрасному майскому, лучшему на свете городу, нашему любимому, как хорошо, да, встретил знакомых с пластинками. Смотрю, да, это знакомые диджеи идут куда-то с пластинками. Говорю, давайте заглянем сюда в студию. И они говорят, давай заглянем. Сегодня с нами Александр Силаков. Саш, привет.
15: Всем привет, Дима, привет.
14: Привет, с нами Женя Абадеус.
16: Привет, Екатеринбург.
14: У микрофона оказался Маури. Привет, Антон.
17: Привет, привет всем радиослушателям.
14: Здесь еще есть несколько хороших диск-джокеев. Может быть, чуть позже они подойдут к микрофону. Ну вот, в течение этого часа мы будем услаждать ваш слух. Александр, несколько слов про музыку, про то, что будет происходить в эфире. И, кстати, Саша, с днем рождения тебя.
15: Спасибо, ступишь. Спасибо, Дима.
14: Ура, ура.
15: Сегодня будут играть треки «Вне времени», «Прогрессив» и «Трайбл» 2000-х годов.
14: Ясно. Наводящий вопрос, а, собственно, куда вы с пластинками-то сегодня шли, когда я вас сбил с панталыку, с маршрута?
15: Сегодня у нас вечеринка, мы ее каждый год отмечаем с Женей Контролом, называется «Ретроспектива», отмечаем дни рождения.
14: Угу. Вот. Ночь винилового звука?
15: Да, да, да.
14: Классно. Вся информация в соцсетях, ищите. Найти, наверное, можно по главному паролю вашего объединения, названию «Around the World».
15: Да, либо на моей соцстранице, либо у Жени Амадеуса.
14: Ясно. Женя, что-нибудь добавишь?
16: Что-нибудь добавлю, но да. Чуть позже.
14: Ну, давай поприветствую вечерний Екатеринбург.
16: Да, ну, могу озвучить, что играет за трек. Это трек 2004 года. «Coca and Villa» для ночи. «Джулиан Покер» ремикс.
14: С настоящего момента до 10 с нами в режиме джем-сет, что называется «Back-to-back». Живьем диджей Силаков и Амадеус. Прямая трансляция на pilotfm.ru. Полетели. Полетели.

0: Ну почему по пятницам на 104.10 FM так хорошо? Да все потому, что здесь звучит специальный микс, стереоэффектное радиошоу. Здесь профессиональные диск-джокеи делают наш вечер в пятницу ритмичным и мелодичным снова и снова. Сейчас в эфире Around the World. Наша студия превратилась в площадку для припати перед, собственно, их пати в одном из клубов города. В процессе микса Amadeus они играют в режиме back-to-back вместе с диджеем Силаковым. А у микрофона сейчас оказался Дима Домра. Дима, привет!
1: Всем привет, Екатеринбург, привет, Дима, привет.
0: От тебя сейчас приветственная речь вечернему Екатеринбургу. Обещай, пожалуйста.
1: Да, друзья, ждем сегодня вас на нашу вечеринку, посвященную дню рождения Саши Силакова и Женю Контролу. Будет очень круто. Подобрали самые лучшие пластинки времен 2003-2006 годов.
0: А где
1: будет
0: подобрали
1: очень интересно. Подобрали? Где? Да, в укромном месте. Библиотеки.
0: Расскажи, где она. Я знаю, что у Жени Амадеуса есть студия, и там у вас целая коллекция пластинок.
1: Да, да, да, несколько коробок. Перелопатели выбрали самые-самые-самые соки.
0: Виниловый звук, да, сегодня?
1: Да.
0: Здорово. Ну, всю информацию вы можете найти по паролю Around the World или по именам диджеев ваших любимых. Вернемся в музыку. Весь наш творческий коллектив желает вам, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, хорошего вечера под супер темы в нашем эфире. Специальный микс «Радио Пилот», «Around the World», «Силаков» и «Amadeus».
1: Полетели.

0: волшебное ощущение остановившегося мгновения. Специальный микс «Радио Пилот». Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались прямо сейчас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, делайте это ритмично под супер темы в нашем эфире. В процессе микса в качестве диджей-тандема сегодня вдвоем играют Силаков и Амадеус. Мы ведем прямую трансляцию на pilot.fm.ru. Можете подключиться, там есть кнопка «Камера туда», это камера сюда. Вот прямо сюда, в специальный микс на «Радио Пилот». Передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам набирайте волшебный номер 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сейчас прервемся меньше, чем на минуту, и скоро продолжим. Летать на крыльях музыки под музыку крыльев в специальном миксе.
1: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Вы слушаете специальный микс на «Радио Пилот».
0: И вот мы снова вместе в объятиях музыки. Это прекрасно. Спасибо тем, кто не выключился во время рекламы. Значит, вам действительно нравится специальный микс на «Радио Пилот». Здесь продолжается живое выступление команды «Around the World». Один из участников коллектива «Special Type» сейчас подошел к микрофону. Дима, привет.
14: Всем привет. Дима, приветствую тебя.
0: Давай теперь твоя приветственная речь вечернему Екатеринбургу.
14: Очень классная погода на улице, все с очень хорошим настроением, надеюсь. Приглашаю всех сегодня отпраздновать и побывать на мероприятии, которые устраивают ребята каждый год. Собирают музыку. Музыка собирается целый год, чтобы порадовать вас в одной ночи, в одной компании. Я думаю, что будет очень классно и атмосферно.
0: Спасибо. Ты тоже сегодня поиграешь?
14: Нет, сегодня я не играю, к сожалению.
0: Поддержка просто, да?
14: Да, конечно.
0: Да, в качестве оратора выступил Special Times. Спасибо. Вернемся в музыку. В процессе микса на «Радио Пилот». Силаков,

0: специальный микс играет и поет на радио Пилот. А иногда беседует с вами задушевными голосами. Вот этот голос, который только что звучал в эфире. Ребятам отдельное спасибо за этот трек. Это же голос жены и вдовы Джона Леннона, Йоко Оно. Женя, спасибо за то, что ты включил этот трек. Здорово.
1: Это легендарный трек.
0: Да, приятные воспоминания. У меня, кстати, есть такая пластинка.
1: Мне повезло, я не всегда мечтал, в ней никогда не было.
0: Да. Сейчас мы с Женей посчитали, Йоко Оно сейчас 93 года. А когда был выпущен этот трек, получается, ей было, ну, скажем, 73, да?

0: друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, предлагаю искупать в овациях этих хороших диск-жокеев из команды Round the World. Да, молодцы. В течение этого часа с нами Александр Силаков.
1: Всем привет еще раз, Дима, привет.
0: Женя Амадеус.
2: Привет, Екатеринбург.
0: И группа сочувствующих диск-жокеев машет вам руками, да? Отлично поиграли, и сегодня, похоже, предстоит хорошее мероприятие в одном из ночных клубов лучшего на свете города. Перед своим выступлением вот ребята любезно согласились поиграть на радио и сейчас отправляются играть в клуб. Все верно?
2: Да, все именно так и есть.
0: Ну, какие-то вдохновляющие речи на прощание, что ли?
2: Слушайте хорошую музыку, друзья.
1: Будем всех ждать сегодня ночью. Сегодня будет играть музыка вне времени, хиты 2000-х годов.
0: С винила.
1: Да, да, все верно.
0: Хорошего мероприятия, друзья.
1: Всем пока.
2: Спасибо и пока.
0: До новых встреч в эфире. Вам, слушатели и слушательницы, спасибо за ваше драгоценное внимание. Специальный микс продолжается. Еще один хороший диск-жокей ждет своего выступления в течение следующего часа.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Мы готовы.
9: Можно начинать.
10: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.2.

0: Джонни, привет.
1: Привет-привет. Хороших выходных.
0: Да, хорошего вечера всем. Вместе вы в одной диджей-команде же, да?
1: Да, у нас называется комьюнити Subsonic коллектив.
0: Subsonic коллектив. Сверхзвуковой коллектив, что ли, получается?
1: Да, мы будем охватывать не просто техно-музыку, но и просто электронную танцевальную музыку.
0: Ясно. А чем порадуете в течение этого часа?
2: В течение этого часа я подготовил компиляцию в стиле прогрессив хаус, поэтому, я думаю, вам понравится. С учетом погоды, которая была, музыка точно такая же, летняя, танцевальная, прекрасная. Надеюсь, вам понравится.
0: R23 будет играть живьем. Кстати, тут вопросы уже поступают на пейджер. Почему R23?
2: Родился я в городе Геленджике, и в то время, когда я там рос, код региона был именно 23, и несмотря на то, что я здесь живу уже достаточно долго, любовь к родине есть, поэтому решил выбрать именно такой псевдоним.
0: А, R — это регион, да, регион 23, все понял, спасибо. Этих товарищей можно часто встретить и послушать в клубе Central Point на Малышева 36. Это очень хороший клуб. Если вы еще не были там, приходите. Отдельно я приглашаю клаберов, тех, кто постарше, тех, кто помнит, как это было в 90-е и 2000-е. Вот если вы окажетесь в клубе Central Point на Малышева 36, вы как будто на машине времени перемещаетесь просто на 30 лет назад. Только все на максималках. Но так же, как тогда, и это круто.
2: Да, Дмитрий, соглашусь с вами, очень уютное, атмосферное, главное место, давно таких не было, я лично сам очень рад, что оно открылось. Кстати, сегодня в данный момент с моим миксом стартанула вечеринка «Все из-за босса», приходите, будет много интересной и танцевальной музыки.
0: С настоящего момента до 11 вечера с нами Саша R23, полетели!

0: специальный микс «Радио Пилот», не имеющее аналогов в FM-пространстве Екатеринбурга радиошоу. Только здесь, каждую пятницу с 9 вечера, профессиональные диск-жокеи играют живьем для того, чтобы нам с вами, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, было хорошо. Привет вам и хорошего вечера. Прямо сейчас, в процессе микса, Саша R23 дарит нам эталонное прогрессив хаус звучание. Он из команды Subsonic коллектив. Впервые в эфире. Саша, как самочувствие?
1: Все отлично, вроде все нормализовалось. Поначалу переживал, слова путались, но сейчас вроде благодаря музыке настроение поднялось. Томас один, все прекрасно. Спасибо.
0: Да, Саш, тебе спасибо за музыку. Здорово, очень хорошо, да. Можно задать тебе вопрос о музыкальных паролях? Озвучь, пожалуйста, несколько знаковых, может, имен. Кого обязательно нужно послушать? Кто является для тебя, безусловно, авторитетом?
1: Ну, в разных жанрах по-разному. В хаус-музыке очень нравится, что делает Генри Сайз, Эльки Кляйн, Гай Гербер. Есть отцы также в техно-музыке, такие как Стефан Ботин, очень вдохновляют его каждый альбом. Человек не теряет, вообще марку держит очень хорошо. Кристиан, Себастьян Леджер, также могу посоветовать очень много интересных работ, интересных ремиксов. Много хорошей музыки, друзья, слушайте ее в специальном миксе и на наших вечеринках в клубах по всему городу.
0: Ну, кстати, о вечеринках. Где вас можно послушать громко и высококачественно?
1: Ну, как я уже говорил, недавно открывшимся и многим полюбившимся клубе Central Point. Вечеринка от нашего коллектива будет еще не скоро, 20 июня. Называется она «Год лета». Будет много разных жанров, хаус-музыки и техно-музыки с ихними поджанрами. Каждый выберет что-то для себя по душе. Надеюсь, всем очень понравится. Приходите, ждем всех.
0: Да, здорово, что в лучшем на свете городе появился этот отличный клуб Central Point. Звуковое давление и качество звучания, плюс незабываемое световое оформление делают танцпол клуба одним из лучших, пожалуй, в городе. Приходите и оцените сами, послушайте, посмотрите. Сегодня клуб интересно работает.
2: Да, сегодня клуб работает. Вход бесплатный всем. Да. Выходите, будем рады всем гостям.
0: А кто там сегодня пляшет? Все из-за Пита Тонга, да? Все из-за босса? Или завтра там все из-за босса?
2: Все из-за босса будет сегодня. Будем играть с винила. Будем играть знаковых фигур техно-музыки.
0: Здорово. Малышева 36. Я после эфира пойду послушаю вас.
2: Здорово. Будем рады.
0: Это Джонни Квант немножечко тут покомментировал.
2: Да-да-да. На связи.
0: Друзья, привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Тридесятки». По любым транспортным вопросам набирайте 310-10-10. «Тридесятки», спасибо за поддержку шоу. Сейчас прервемся на полминуты и продолжим специальный микс «Радиопилот».
3: Реклама.
4: Продолжите фразу. «Тридесятки» — это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
9: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
0: В специальном миксе продолжает свое выступление Саша R23, Subsonic коллектив.

0: специальном миксе, завершая свое выступление, Саша R23. Правда молодец? Да, давайте искупаем в овациях этого диджея. Отлично поиграл, Саша, спасибо за твой сет.
1: Дмитрий, вам спасибо за приглашение. С удовольствием разделил этот эфир. Надеюсь, всем понравилось.
0: Ну, сейчас подходящий момент для какой-то приветственной и вдохновляющей речи. Вещай, пожалуйста.
1: Друзья, всем еще раз спасибо тем, кто слушал, кому понравилось. Всем прекрасного вечера пятницы, выходных в целом и доброй ночи.
0: Спасибо.
2: И спешим напомнить, 20 июня Top Sonic Club Central Point. Ждем.
0: Это Джонни Квант.
2: Да.
0: Джонни, спасибо.
2: Вам спасибо.
0: По завершению сегодняшнего эфира мы вместе с ребятами отправляемся в наш любимый клуб Central Point на Малышева 36. Сегодня вечеринка «Все из-за босса». Будет хорошо.
2: Будет качественно.
0: Присоединяйтесь к нам. Еще раз приглашаю ценителей, любителей, профессионалов электронной музыки, что называется, со стажем. Если вы когда-то там в конце 90-х, начале 2000-х посещали ночные клубы, то вот если вы окажетесь сейчас в Central Point на Малышева 36, вы как будто на машине времени отправляетесь вот туда, в свою молодость. И это круто. Прямо клуб 90-х, но на максималках. Это здорово. Спасибо клубу Central Point.
2: Клуб с душой.
0: Да. В ближайшее время там ожидаются мощные привозы. Следите за рекламой, что называется. Будет Елена Попова, Владимир Фонарев и Слон. Много хороших. Наберите Central Point.
1: Малышева 36.
0: Да. Саша, еще раз спасибо. До новых встреч в эфире.
1: Дмитрий, спасибо и вам. Всем всего хорошего, всего доброго. Обнял.
0: Ура. R23.
2: Всем спасибо.
0: И Джонни Клан. Наш сегодняшний эфир в трехчасовом формате. Буквально через 5 минут здесь будет новая команда диджеев. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. И спасибо за ваше драгоценное внимание. Хорошего вечера.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19:00.
0: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
3: И снова здравствуйте. Привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать в третью часть специального микса на радио «Пилот». Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. И вместе со мной здесь в студии делегация UDBC, United Drum and Bass Community.

0: Привет.
1: Привет.
2: И Руслан.
3: Рост.
0: Привет.
1: Здравствуйте. Впервые в эфире этот коллектив. Пожалуйста, расскажите немного о себе.
3: Ну, завтра мы, собственно, отмечаем наше десятилетие уже.
1: Ого.
3: То есть, да, 10 лет назад решили консолидировать усилия всех деятелей драм-н-бейса в Екатеринбурге, потому что было ощущение, что мероприятий как будто бы нет. Может быть, они и были, но о них мало кто знал, либо какими-то разрозненными командами все это делалось. И захотелось объединить и слушателей, и диджеев, и организаторов, и создать единую площадку для начала, на которой просто все смогут находить друг друга. А потом постепенно мы начали развивать уже свои мероприятия, своих диджеев выращивать или, ну, развивать, так сказать, набираться опыта.
1: За 10 лет развития у вас появилась уже целая армия поклонников, я знаю об этом.
3: Ну, в общем-то, да. Хотелось, всегда хочется больше.
1: Ага. Ну, сейчас подходящий момент для того, чтобы поприветствовать ваших

0: выходит. Или, может быть, будет после этого эфира еще ходить к нам на мероприятия. Они регулярно проводятся, нас несложно найти в интернете.
1: Десятилетие United Drum and Bass Community, UDBC, в клубе Central Point. Завтра. Два танцпола и много хороших диск-жокеев. Все правильно я излагаю?
2: Да, все верно.
1: Что-нибудь можно еще добавить или будем уже нырять в музыку?
2: Ну, давайте начнем нырять.
1: Давайте. Сейчас в эфире Сигмовский. Кто еще поиграет сегодня?
2: Возможно, я поиграю, Раст. Где-то с 30 минут.
1: Хорошо, ну и давайте уже взлетать. В специальном миксе с настоящего момента до полуночи с нами United Drum and Bass Community, UD.

0: барабанно-басовое сообщество Екатеринбурга. 10 лет этому сообществу отмечается завтра в клубе Central Point на Малышева 36. Обязательно приходите на эту вечеринку, я тоже с удовольствием. Ну, не получилось принять в ней участие, но буду танцевать, подрабатывать аниматором. Да-да. Сейчас в процессе микса. Сигмовский. Влад, спасибо. Класс.
1: Вам спасибо большое.
0: Как самочувствие впервые в эфире?
1: Чудесно.
0: Как с парашютом прыгаешь, да, летишь?
1: Примерно, да. Первые 5 минут страшно, а потом как будто вкатываешься и уже становится гораздо легче.
0: Наблюдать за ним вы можете на pilotfm.ru. Есть кнопка «Камера туда», это вот камера сюда, в студию «Радио Пилот». Товарищи Сигмовского по команде «Нео Кьюб», «Эйл Урус» и Руслан здесь у микрофонов. Сейчас подходящий момент для того, чтобы сказать несколько слов вечернему Екатеринбургу. Приглашайте на вечеринку.

0: Можно начать с фразы «Дорогие екатеринбуржцы». Это всегда бодрит.
1: Дорогие екатеринбуржцы. Да, это взбодрило на самом деле, потому что дальше не знаешь ничего, чего сказать. Но на самом деле хотелось бы сказать то, что мы очень рады быть здесь. Это очень круто. Это значит, что мы все делаем правильно. Развиваем, продвигаем драм-н-бейс на Урале. И не только в Екатеринбурге, на самом деле, на Урале и по всей России стараемся это делать. Поэтому завтрашнее мероприятие для нас особенно важно, потому что это особая веха, которая как раз показывает, что наше движение вперед, мы идем правильно, и мы продолжим это делать с большими усилиями, потому что нам нравится, что мы делаем, нам нравится музыка, ради которой мы это делаем. И, естественно, нам нравится, что все, что мы делаем, приносит удовольствие и радость другим людям. Иначе ради чего вообще стараться?
0: Да, да, да.
2: Ну и главное, нам нравятся люди, которые приходят к нам послушать эту музыку.
1: Да, это самые лучшие люди в мире. Мы вас очень любим. Если вы придете завтра, мы будем вас любить еще больше.
2: Намного больше.
0: Приходите на юбилей. 10 лет United Drum and Bass Community UDBS приглашают в ночной клуб Central Point Малышева 36. Завтра. Завтра будет как-то так, да?
2: Ну, вначале будет как-то так, а завтра потом будет чуть-чуть погорячее, а потом совсем горячее.
1: Завтра будет очень по-разному, и мы постараемся удовлетворить тонкий вкус любого любителя ломаных жанров быстрых.
0: Здорово. Давайте вернемся в музыку. Сигмовский продолжает играть здесь в специальном миксе на радио Пилот. UDBS с юбилеем.

0: специальный микс «Радио Пилот». United Drum and Bass Community, UDBC. Так правильно звучит эта аббревиатура. 10 лет этой команде. Празднование завтра в Central Point на Малышева 36. В процессе микса Сигмовский. Сейчас к микрофону подошел Раст. Руслан, привет еще раз.
1: Привет, привет.
0: В числе наших слушателей и слушательниц всегда есть люди, которые впервые услышали такое звучание. Наверняка они есть и сейчас. Вот вдруг кого-то взволновало, сейчас эта музыка вызывает в душе какой-то резонанс. Можно попросить попросить тебя озвучить несколько музыкальных паролей, может быть, имена исполнителей, кого обязательно нужно послушать, кто является безусловным музыкальным авторитетом для вас?
1: На самом деле зависит от того, какого характера музыка привлекает. То есть, если хочется что-то заводное, позитивное, то, конечно, нужно послушать обязательно Кирилла Мейджа. Вот, делает уже очень много лет прекрасный мейнстрим. Бодрый, позитивный, веселый, драйвовый. Тоже будет играть у нас завтра, кстати говоря. Залетайте послушать. Если нравится что-то пободрее, ну, собственно, наш хедлайнер Алексей Мизо. Тоже огромный опыт, огромный багаж знаний, прекрасный музыкальный вкус, разматывает танцполы на ура. Ну, в целом, да, вы и сами можете посмотреть, послушать завтра в Central Point. Стартуем в 22:00. Кто-то из ребят, может быть, добавит что-то по исполнителям?
2: Ну, двух главных исполнителей ты уже назвал на этот уикенд. Из мировых звезд вот сейчас играет трек Culture Shock. Ну, вообще, Break, Noisia,

на самом деле можно пару сотен называть примерно равноценных имен, кому что ближе, опять же, есть тем более какие-то глубокие такие андерграундные жанры, которые не на поверхности. Вот, ну, Лейдж и Мизо, которые завтра у нас будут играть, это одни из самых востребованных именно российских артистов, причем не только на сцене СНГ, но и

0: Он играет с часу 30 до 2:30.
1: Ясно. Спасибо за эту серию музыкальных паролей. Наши слушатели записали в книжечки там себе, да? Да. Давайте вернемся в музыку. Похоже, у нас замена, да, назревает диджея? Да? Свое выступление заканчивает Сигмовский. Давайте искупаем Влада в овациях. Молодец, первый раз в эфире и просто сделал вещи, красавчик. Да, да.
2: Спасибо вам всем большое за то, что слушали меня, были с нами. Сейчас также к вопросу о любимых drum'n'bass исполнителях, о более знаковых, я бы хотел бы сейчас подчеркнуть, что сейчас играет трек, мой один из самых любимых треков в drum'n'bass, это Culture Shock Troglodyte. Просто вот невероятно обожаю этот трек, и каждый раз, когда я его слушаю, я понимаю, почему мне нравится эта музыка, и почему она крутая, и почему она кайфовая. Сейчас для вас я сыграл полчаса своих любимых drum'n'bass хитов. Всем еще раз большое спасибо. Передаю свое место Руслану Раст.
1: Спасибо, Сигмовский. Музыкально

0: Rust. Отдельное спасибо за только что звучавший трек на русском языке. Это требует объяснений. Расскажите, пожалуйста.
1: Это трек, собственно, совместный трек дуэта Two Whales из Вологды и вокалистки Avenox. Собственно, почему я его отыграл? Ну, потому что, в принципе, и ребята Two Whales и Avenox мне очень нравятся. Они пишут отличные треки, разнообразнейшие по звучанию. Вот. А у Avenox прекрасный вокал. Поэтому почему бы не отыграть, не порадовать и вас, не поделиться тем, что мне нравится.
0: Да, красивая тема, прямо песня. Специальный микс «Радиопилот» UDBC, United Drum and Bass Community, отмечает свое десятилетие. Сейчас у нас в эфире как бы препати, а сама пати состоится завтра в ночном клубе Central Point на Малышева 36. С участием всех диджеев, которые сегодня здесь в эфире, и Сигмовский, и Неокьюб, и Эл Урус, и Руст, Раст, да, все будут...

0: Можно всех остальных перечислить, пожалуйста? Давай, Сигмовский, ты вещай.
1: Также хочу отметить, что завтра со мной вместе бэк-ту-бэк будет играть мой товарищ по так называемому счастью. Это Вай Румер. Также буквально одну минуту.
0: Можно чуть-чуть про так называемое счастье? Что это?
1: Потому что мы с Вайрумером, его также зовут Влад, как и я, мы с ним уже в третий раз будем играть вместе бэк-ту-бэк, и каждый наш бэк-ту-бэк — это, собственно, какое-то невероятное шоу, мы с ним абсолютно не готовимся, мы с ним играем спонтанно, что приходит в голову. Наш сет можно описать просто как сплошное большое веселье.
0: Ясно, спасибо.
1: Также у нас завтра в лайнапе Мов, Линг, Горький, Майнпауэр, Даркирия, The Left-Handed, Innerflash.
2: Ну

0: хороший весомый, да, лайнап. Они все покажут завтра свое видение драм-н-бейса, и я считаю, что это стоит того, чтобы посетить.
1: Спасибо, Влад. Нео Кьюб у микрофона. Коля, привет еще раз.
2: Да, привет. Хочу добавить, что, скажем так, тем, кто в курсе нашей деятельности, нашей музыки, им лишнее напоминание о мероприятии, в принципе, не нужно. Они знают для себя, то есть, куда они идут, зачем они идут. Хотелось бы именно обратить внимание тех, кто вот сейчас в эфире, например, пилота, слышит впервые такие ритмы, такую динамику звука. Очень хочется им пожелать именно испытать вот эти ощущения на большом звуке, на клубном. Попробовать нырнуть в это один раз, может быть, в качестве такого эксперимента. Пойти как на спектакль, как на выставку, как на фильм, от которого не знаешь, что ожидать. Просто сходить один раз. Мы просто видели десятки тысяч людей на ночи музыки, например, на открытых площадках, когда мы играли на Плотинке, и люди толпами ходили мимо. Очень многие впервые что-то подобное слышали, и я думаю, что они испытывали достаточно яркие эмоции. Кто-то просто остановился, спросил, кто вы такие, и до сих пор с нами уже много лет. Кто-то, прошел мимо, но, возможно, ему это тоже запомнилось. Хочется, чтобы завтрашний день для многих стал вот таким поворотным моментом, когда они для себя открыли совершенно новую музыку, и, может быть, совершенно кардинально вообще поменялся их музыкальный вкус или как-то углубился, просто расширился.
1: Mm-hmm. Да.
2: То есть это подходящий момент для такого.
1: А если летом на ночи музыки вы будете делать площадку?
2: Мы свою площадку не планируем делать.
1: Ясно. Но где-то поиграют ваши диджеи, наверное.
2: Да, да. В целом много кого можно будет найти на различных площадках.
1: Но зато их всех вместе можно послушать завтра в клубе Central Point на Малышева 36. United Drum and Bass Community, UDBC. 10 лет. Ура! Мы вступаем в завершающую фазу нашей сегодняшней радиопередачи. С нами Rust в прямом эфире. Наблюдать за ним вы можете на pilotfm.ru. Спасибо. Еще 10 минут мы в эфире.

0: Да, вам спасибо большое.
1: Да, Neo Cube, Коля, один из основателей United Drum and Bass Community, сегодня, ну, в качестве организатора, координатора всего этого процесса.
2: Да, спасибо за приглашение, Дмитрий, и всех еще раз приглашаем завтра в Central Point.
1: Спасибо. Айл Урус сегодня улыбался в бороду

0: ну, спокойно в плане отношения людей друг к другу, их состояние, скажем так, все адекватные, все радостные, дружелюбные.
1: В общем, не бойтесь, приходите, да?
0: Да, да, то есть это не то, чего ожидают зачастую от электронной музыки. Вы удивитесь.
1: Еще раз подчеркнем, что эта музыка по-настоящему разворачивается на хорошем звуке. Тогда он оказывает прямо физическое воздействие. Ну и полчаса, чуть меньше, поиграл для нас Rust. Руслан, спасибо. Несколько слов напоследок.
2: Спасибо взаимно. Спасибо за приглашение. Конечно же, хочу видеть всех, кто сегодня нас смотрел

и откровенно, я на своей памяти не припомню каких-то конфликтных ситуаций именно на ДНВ-мероприятиях. Ну, там единичные, может быть, какие-то были когда-то, но мне кажется, это...

с десятилетием. До новых встреч в эфире. Спасибо за сегодняшнюю передачу. Друзья, слушатели и слушательницы, вам спасибо за ваше драгоценное внимание. Эфир «Радио Пилот» далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Мы с вами услышимся через неделю в специальном миксе на

0: Радио Пилот.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: For all the best.

Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на «Радиопилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2:22. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.